0: реалистичная позиция по отношению к России, поэтому визит пройдет продуктивно, отметил депутат. Визит Пола Ричарда Галлахера в Москву продлится с 24 по 28 августа.
1: Россия.
0: Минэкономразвитие готово рассмотреть меры поддержки «Озон» и «Селлеров», пострадавших при атаках беспилотников. Меры разработают при условии поступления соответствующего обращения от маркетплейса. Тем временем в Минфине предложили помочь предпринимателям, чей бизнес пострадал от атак на склады «Вайлдберрис». Им могут дать отсрочку по налогам. В деле об инциденте в аэропорту Лейпцига возможен украинский след. Это допускают правоохранители Германии, но не афишируют этого. О чем говорится в сообщении пресс-бюро службы внешней разведки России. Напомню, в начале августа в аэропорту был обнаружен дрон со взрывчаткой на стоянке украинских транспортных самолетов. Вскоре в Германии обвинили во всем Россию. 4 профессии войдут в число самых востребованных в перспективе ближайших 5 лет. Это сварщики, лаборанты химического анализа, токари и специалисты по эксплуатации беспилотников. Такое мнение выразил глава Минтруда Антон Котяков. По словам министра, в условиях сохраняющегося спроса важно популяризировать среди молодежи рабочие профессии.
1: Транспорт.
0: Яндекс.Карты теперь показывают свободные прокатные самокаты и велосипеды. Новая возможность доступна более чем в 100 городах. На интерактивных картах отображаются свободные самокаты и велосипеды сервисов Яндекс.Го, Юрент и Велобайк. Надо только открыть соответствующий слой или построить маршрут. В Яндекс.Картах уже можно строить маршруты для поездок на велосипедах и самокатах. Об этом сообщили в пресс-службе сервиса. Вы слушали новости. Дорожное радио «Вместе в пути».
2: Новости на Дорожном радио.

0: Дорожное радио.
1: Я спросил тебя, зачем идете в гору вы?

Альпинистка моя, скалолазка моя, первый раз меня из трещины вытаскивая, улыбалась ты, скалолазка моя, а потом за эти проклятые трещины, когда ужин твой я нахваливал, получил я две коротких.

альпинистка моя, скалолазка моя, каждый раз меня по трещинам выискивая, ты бронила меня, альпинистка моя. А потом на каждом нашем восхождении, ну почему ты ко мне недоверчивая? Страховала ты меня аж с наслаждением, альпинистка моя, худоперчивая. Ох, какая ж ты не близкая, не ласковая, альпинистка моя.

Девочка моя, за тобой тянулся из последней силы я. До тебя уже мне рукой подать. Вот долезу и скажу: довольно, милая.

0: по международным делам Алексей Чепа. У Ватикана всегда была более реалистичная позиция по отношению к России, поэтому визит пройдет продуктивно, отметил депутат. Визит Пола Ричарда Галлахера в Москву продлится с 24 по 28 августа.
1: Россия.
0: Минэкономразвитие готово рассмотреть меры поддержки «Озон» и «Селлеров», пострадавших при атаках беспилотников. Меры разработают при условии поступления соответствующего обращения от маркетплейса. Тем временем в Минфине предложили помочь предпринимателям, чей бизнес пострадал от атак на склады «Wildberries». Им могут дать отсрочку по налогам. В деле об инциденте в аэропорту Лейпцига возможен украинский след. Это допускают правоохранители Германии, но не афишируют этого. О чем говорится в сообщении пресс-бюро службы внешней разведки России. Напомню, в начале августа в аэропорту был обнаружен дрон со взрывчаткой на стоянке украинских транспортных самолетов. Вскоре в Германии обвинили во всем Россию. Четыре профессии войдут в число самых востребованных в перспективе ближайших 5 лет. Это сварщики, лаборанты химического анализа, токари и специалисты по эксплуатации беспилотников. Такое мнение выразил глава Минтруда Антон Котяков. По словам министра, в условиях сохраняющегося спроса важно популяризировать среди молодежи рабочие профессии.
1: Транспорт.
0: Яндекс.Карты теперь показывают свободные прокатные самокаты и велосипеды. Новая возможность доступна более чем в 100 городах. На интерактивных картах отображаются свободные самокаты и велосипеды сервисов Яндекс.Гоу, Юрент и Велобайк. Надо только открыть соответствующий слой или построить маршрут. В Яндекс.Картах уже можно строить маршруты для поездок на велосипедах и самокатах. Об этом сообщили в пресс-службе сервиса. Вы слушали новости. Дорожное радио «Вместе в пути».
1: Новости на Дорожном радио. Водитель, помни, тебя ждут дома. Устал? Отдохни.

мы легкий сон, Манфред, Манфред, сорвем с тяжелой ветки. Как сладок он, Ланфрен, Ланфра, такие сны так редки. Ланфрен, Ланфра, Лантатита, но слаще сна твои уста. И роза падает с куста тебе на грудь, голубка.

0: глаза. Любовь последняя чиста, лети в мой сад, голубка.
1: Дорожное радио.

0: Новости на Дорожном радио.
1: У микрофона Тимофей Гордеев. Здравствуйте.
2: О главном.
1: США примут меры в отношении стран, покупающих и перевозящих иранскую нефть. Эти государства должны готовиться к изоляции. Такое заявление сделал американский министр финансов Скотт Бессент. Он подчеркнул, что уделом сохраняющих связи с Ираном стран станет отказ от любых путей к устойчивому развитию. Об этом сообщает газета Financial Times.
2: Мир.
1: Выборы в парламент Казахстана носили свободный и честный характер. Они проходили в абсолютно прозрачных условиях. Легитимность этого выбора ни у кого не вызывает сомнений. Об этом заявил директор 3-го департамента стран СНГ МИД России Александр Стерник. Дипломат особо отметил, что предвыборную кампанию в Казахстане

0: дешевле на 10-15%. Средняя загрузка местных отелей в этот период составляет 60-65%. По отдельным объектам дисконт на бархатный сезон достигает 35-40%. Об этом рассказали в Ассоциации туроператоров России.
1: Транспорт.
0: Пожилым водителям в Италии предъявят более жесткие требования. Согласно опубликованным в прессе документам, автомобилистам старше 85 лет запретят ездить по автомагистралям, а допустимый уровень алкоголя в крови таких водителей станет нулевым. Кроме того, собираются ввести ограничения на поездки на расстоянии более 100 километров от места жительства. По данным местных медиа, количество водителей старше 80 лет в Италии достигло уже 1 000 000 человек. Вы слушали новости. Дорожное радио «Вместе в пути».
1: Новости на Дорожном радио.

0: Новости на Дорожном радио.
1: У микрофона Тимофей Гордеев. Здравствуйте.
2: О главном.
1: Объекты критической инфраструктуры, не защищаемые владельцами от беспилотников, могут перейти под временное управление государства. Такой закон подписал президент Владимир Путин. У временного управляющего будут полномочия собственника имущества, ценных бумаг, имущественных прав и долей в уставном капитале, за исключением полномочий по распоряжению имуществом. Мера будет применяться в отношении всего или части конкретного объекта.
2: Россия.
1: Банкам дают полгода на внедрение платежей с единым QR-кодом. Закон об обязательном внедрении и использовании банками такого кода вступает в силу 1 сентября этого года. До 1 марта 2027 Центробанк не будет применять санкции в отношении банков без единого QR-кода. Напомню, единый платежный код позволяет принимать платежи через сервисы оплаты банков, сервис быстрых платежей, сервисы рассрочки. В дальнейшем сюда включат и цифровой рубль. Россия и Украина провели обмен пленами на территории Белоруссии. В Россию из плена вернулись 10 военных, Киеву передали 10 граждан Украины. Об этом 24 августа сообщил телеканал «Первый информационный». До этого Москва и Киев провели обмен пленами 19 августа. Германия будет вербовать геймеров для работы против России. Как утверждает «Телеграф», чтобы набрать сотрудников, агенты Федеральной разведывательной службы Германии посетят фестиваль видеоигр Gamescom 2026. Представители службы рассказали, что навыки любителей видеоигр нужны им для противодействия российским хакерам. Немецкая разведка даже разработала игру для будущих сотрудников.
2: Транспорт.
1: Динамические информационные табло и знаки перемены информации получат обновленный ГОСТ. В нем пропишут запрет на вывод на табло анимаций и мерцающих изображений. Экраны нельзя будет закрывать наружной рекламой, деревьями и опорами освещения. Прежние требования к работе названных знаков и табло носят разрозненный характер. Теперь их приведут к общему знаменателю. Вы слушали новости. Дорожное радио «Вместе в пути».
0: Новости на Дорожном радио.

0: В отношении всего или части конкретного объекта.
1: Россия.
0: Банкам дают полгода на внедрение платежей с единым QR-кодом. Закон об обязательном внедрении и использовании банками такого кода вступает в силу 1 сентября этого года. До 1 марта 2027 Центробанк не будет применять санкции в отношении банков без единого QR-кода. Напомню, единый платежный код позволяет принимать платежи через сервисы оплаты банков, сервис быстрых платежей, сервисы рассрочки. В дальнейшем сюда включат и цифровой рубль. Россия и Украина провели обмен пленными на территории Белоруссии. В Россию из плена вернулись 10 военных, Киеву передали 10 граждан Украины. Об этом 24 августа сообщил телеканал «Первый информационный». До этого Москва и Киев провели обмен пленными 19 августа. Германия будет вербовать геймеров для работы против России. Как утверждает «Телеграф», чтобы набрать сотрудников, агенты Федеральной разведывательной службы Германии посетят фестиваль видеоигр Gamescom 2026. Представители службы рассказали, что навыки любителей видеоигр нужны им для противодействия российским хакерам. Немецкая разведка даже разработала игру для будущих сотрудников.
1: Транспорт.
0: Динамические информационные табло и знаки перемены информации получат обновленный ГОСТ. В нем пропишут запрет на вывод на табло анимаций и мерцающих изображений. Экраны нельзя будет закрывать наружной рекламой, деревьями и опорами освещения. Прежние требования к работе названных знаков и табло носят разрозненный характер. Теперь их приведут к общему знаменателю. Вы слушали новости. Дорожное радио «Вместе в пути».
1: Новости. Новости на Дорожном радио. Водитель, помни, не спи за рулем. Устал? Отдохни.

как девчонки смолкли у воды. Чистые пруды, веков зеленый сон, мой дальний берег детства, где звучит аккордеон.

0: Новости на Дорожном радио.
1: Приветствую всех, кто в пути. У микрофона Александр Карпин.
0: О главном.
1: С 1 сентября в силу вступают новые правила оказания платных медицинских услуг. Договор с клиникой можно будет заключить дистанционно, не только через сайт, но и через мобильное приложение или мессенджер Макс. Кроме того, при анонимном обращении пациент не обязан будет предоставлять паспортные данные. Сведения в договоре зафиксируют с его слов.
0: Россия.
1: Верховный суд России запретил школам отказывать ученикам в зачислении в 10 класс. Поводом стала жалоба жительницы Свердловской области. Ее сын успешно сдал ОГЭ, но школа не взяла его в старшие классы, сославшись на то, что там есть только профильное обучение. Суды трех инстанций поддержали школу, однако Верховный суд их решение отменил. Дело было направлено на пересмотр. Высшая инстанция подчеркнула, что в России обязательны не только 9, но и 10 и 11 классы.
0: Интересные факты.
1: Словом года в 2026 году может стать нишевой. Как пишет РИА Новости, этот термин вышел за рамки маркетинга и теперь обозначает все редкое, нестандартное и необычное, от хобби до сервисов. За 2 года слово «нишевой» в СМИ стали упоминать почти вдвое чаще. В прошлом году, напомню, словом года стало «зумер» — сленговое название людей, появившихся на свет примерно с 97 по 2012 годы.
0: Мир.
1: США исключили Сирию из своего списка государств-спонсоров терроризма, где страна пробыла почти полвека. С Дамаска снимаются связанные с прежним статусом ограничения, в частности, на американскую внешнюю помощь, оборонный экспорт и ряд финансовых операций. Решение уже вступило в силу. Таким образом, в американском списке государств-спонсоров терроризма теперь остались только Иран, КНДР и Куба.
0: Дороги.
1: В России начались оптовые продажи бензина пониженных классов Евро 2, 3 и 4. Такое топливо в российских документах называют К2, К3 и К4. На заправках оно может появиться в конце августа, начале сентября. Однако не во всех регионах. Топливо пониженных классов АЗС будут обязаны маркировать на стеллах, заправочных пистолетах и в чеках. Напомню, что в производство, ввоз и продажи бензина и дистоплива сниженных эко-классов связаны с внеплановыми ремонтами нефтеперерабатывающих заводов. Вы слушали новости с Александром Карпиным. Дорожное радио. Вместе в пути.
0: Новости на Дорожном радио.

Дорожное радио. Радиоканал зарегистрирован Роскомнадзором. Свидетельство о регистрации СМИ Л номер FS77-618-41 от 18 мая 2015 года. Информационная продукция СМИ предназначена для детей старше 12 лет. Дорожное радио.

0: Новости на Дорожном радио.
1: Приветствую всех, кто в пути. У микрофона Александр Карпин.
0: О главном.
1: С 1 сентября в силу вступают новые правила оказания платных медицинских услуг. Договор с клиникой можно будет заключить дистанционно не только через сайт, но и через мобильное приложение или мессенджер Макс. Кроме того, при анонимном обращении пациент не обязан будет предоставлять паспортные данные. Сведения в договоре зафиксируют с его слов.
0: Россия.
1: Верховный суд России запретил школам отказывать ученикам в зачислении в 10 класс. Поводом стала жалоба жительницы Свердловской области. Ее сын успешно сдал ОГЭ, но школа не взяла его в старшие классы, сославшись на то, что там есть только профильное обучение. Суды трех инстанций поддержали школу, однако Верховный суд их решение отменил. Дело было направлено на пересмотр. Высшая инстанция подчеркнула, что в России обязательны не только 9, но и 10 и 11 классы.
0: Интересные факты.
1: Словом года в 2026 году может стать нишевой. Как пишет РИА Новости, этот термин вышел за рамки маркетинга и теперь обозначает все редкое, нестандартное и необычное, от хобби до сервисов. За два года слово «нишевой» в СМИ стали упоминать почти вдвое чаще. В прошлом году, напомню, словом года стало «зумер» — сленговое название людей, появившихся на свет примерно с 97 по 2012 годы.
0: Мир.
1: США исключили Сирию из своего списка государств-спонсоров терроризма, где страна пробыла почти полвека. С Дамаска снимаются связанные с прежним статусом ограничения, в частности, на американскую внешнюю помощь, оборонный экспорт и ряд финансовых операций. Решение уже вступило в силу. Таким образом, в американском списке государств-спонсоров терроризма теперь остались только Иран, КНДР и Куба.
0: Дороги.
1: В России начались оптовые продажи бензина пониженных классов. Евро 2, 3 и 4. Такое топливо в российских документах называют К2, К3 и К4. На заправках оно может появиться в конце августа, начале сентября. Однако не во всех регионах. Топливо пониженных классов АЗС будут обязаны маркировать на стеллах, заправочных пистолетах и в чеках. Напомню, что в производство, ввоз и продажи бензина и дистоплива сниженных эко-классов связаны с внеплановыми ремонтами нефтеперерабатывающих заводов. Вы слушали новости с Александром Карпиным. Дорожное радио. Вместе в пути.
0: Новости на Дорожном радио.

0: ведь верила, знала.
1: Терпенье и воля все перед Ромом.
0: Мама, как ты учила?
1: Я верил, я бился, я шел до конца.
0: Мама, мы победили.
1: Я верил, я знал, что

ветра неслышно ступает по крыше. В доме своем безмятежная спишь ты. Сна, улыбаясь в рассветном блаженстве.

только чтобы вместе были мы с тобой. Дрогнув, твои распахнутся ресницы, радостно утро в глазах заискрится, губы проснутся.

0: Реклама.
1: Когда вышел на пенсию, понял. Хочется, чтобы все было просто. Как с выгодным вкладом «Пенсионный максимум» в Сбере. Легко открыть онлайн, сумма 30 тысяч и без лишних условий. А еще доступна опция защиты вклада. А если деньги нужны всегда под рукой, есть накопительный счет «Пенсионный старт». Для пенсионеров в Сбере все просто. Вклад «Пенсионный максимум» доступен клиентам от 55 лет. Надбавка к ставке применяется при получении пенсии на карту Сбера. Счет «Пенсионный старт» доступен клиентам, кто перевел пенсию в Сбер в 2026 году. Подробнее на сайте sberbank.ru в разделе «Пенсионерам». 0+, ПАО «Сбербанк».
2: Самый важный урок, который остается с нами на всю жизнь – добро. Оно передается от родителей детям, от учителей ученикам. Присоединяйтесь к акции фонда Хабенского «Уроки добра», приуроченной к 1 сентября, и помогите детям и молодым взрослым с опухолями мозга. Подробности на сайте фонда. 0+.
0: Дорожное радио.

0: Новости. На Дорожном радио.
1: Приветствую всех, с вами в пути Александр Карпин.
0: О главном.
1: Указ о временном управлении

0: Предприятиями не национализация, а точечные меры. Так первый вице-премьер Денис Мантуров прокомментировал новые нормы, вступившие в силу накануне. По словам чиновника, указ президента будет применяться выборочно. Государство будет брать управление на себя, но только для решения конкретных задач. Напомню, президент Владимир Путин подписал указ, который позволяет государству брать во временное управление объекты критической инфраструктуры.
1: Туризм.
0: Бархатный сезон в Сочи стал доступнее. В этом году отели снизили цены на 10-15%, а ряд гостиниц предложили скидки до 40%. Причиной стало снижение спроса почти на четверть из-за перебоев в работе аэропорта Сочи и сложной обстановки на топливном рынке. По данным Ассоциации туроператоров России, неделя в трехзвездочной гостинице на курорте с завтраками обойдется на двоих в сумму от 35 тысяч рублей.
1: Новый закон.
0: С сентября начнет работу новый механизм самозащиты от игровой зависимости. Граждане смогут самостоятельно установить себе самозапрет на доступ к ставкам и казино, подав заявление через госуслуги или МФЦ. После установки запрета букмекеры и операторы азартных игр обязаны будут блокировать ставки, переводы и рекламу. Отозвать заявление невозможно ранее, чем через год. Это сделано для защиты от импульсивных решений.
1: Мир.
0: Сингапур объявил о беспрецедентных мерах по повышению рождаемости. Каждый сингапурский ребенок с рождения и до 17 лет суммарно получит от государства сумму, эквивалентную 55 тысячам долларов США. Также в списке мер по поддержке семей – подарок в 10 тысяч сингапурских долларов при рождении малыша, ежегодные выплаты в течение 16 лет, расширенный отпуск по уходу за ребенком и упрощенная покупка первого жилья.
1: Дороги.
0: Дорожные экраны перестанут транслировать анимацию и мерцающие картинки. В Минтрансе подготовили проект ГОСТом, который запретит отвлекающую графику на придорожных табло. Их яркость будет меняться автоматически, чтобы не слепить автомобилистов ночью. Также на таких электронных щитах нельзя будет размещать информацию, не связанную с дорожной обстановкой. Только предупреждение о гололедице, боковом ветре, изменениях правил дорожного движения и напоминание о безопасности. Документ пока находится в разработке. Вы слушали новости с Александром Карпиным. Дорожное радио. Вместе в пути.
1: Новости на Дорожном радио.

Дорожное радио представляет шоу выходного дня «5 звезд» с Никитой Леоновым. 29 августа в гостях Олег Газманов. Кому Олег Михайлович подарит деньги? Может быть, именно вам? Присылайте, как вы поете любимые песни. И у вас будет шанс выиграть 5000 рублей. 29 августа в 10 утра. 5 звезд. Олег Газманов. Подробности на сайте дорожное.ру. 12+. Дорожное радио. Радиоканал зарегистрирован Роскомнадзором. Свидетельство о регистрации СМИ Л номер FS77-618-41 от 18 мая 2015 года. Информационная продукция СМИ предназначена для детей старше 12 лет. Дорожное радио.

0: Новости на Дорожном радио.
1: Приветствую всех, с вами в пути Александр Карпин.
0: О главном.
1: Указ о временном управлении предприятиями – не национализация, а точечные меры. Так первый вице-премьер Денис Мантуров прокомментировал новые нормы, вступившие в силу накануне. По словам чиновника, указ президента будет применяться выборочно. Государство будет брать управление на себя, но только для решения конкретных задач. Напомню, президент Владимир Путин подписал указ, который позволяет государству брать во временное управление объекты критической инфраструктуры.
0: Туризм.
1: Бархатный сезон в Сочи стал доступнее. В этом году отели снизили цены на 10-15%, а ряд гостиниц предложили скидки до 40%. Причиной стало снижение спроса почти на четверть из-за перебоев в работе аэропорта Сочи и сложной обстановки на топливном рынке. По данным Ассоциации туроператоров России, неделя в трехзвездочной гостинице на курорте с завтраками обойдется на двоих в сумму от 35 тысяч рублей.
0: Новый закон.
1: С сентября начнет работу новый механизм самозащиты от игровой зависимости. Граждане смогут самостоятельно установить себе самозапрет на доступ к ставкам и казино, подав заявление через госуслуги или МФЦ. После установки запрета букмекеры и операторы азартных игр обязаны будут блокировать ставки, переводы и рекламу. Отозвать заявление невозможно ранее, чем через год. Это сделано для защиты от импульсивных решений.
0: Мир.
1: Сингапур объявил о беспрецедентных мерах по повышению рождаемости. Каждый сингапурский ребенок с рождения и до 17 лет суммарно получит от государства сумму, эквивалентную 55 тысячам долларов США. Также в списке мер по поддержке семей – подарок в 10 тысяч сингапурских долларов при рождении малыша, ежегодные выплаты в течение 16 лет, расширенный отпуск по уходу за ребенком и упрощенная покупка первого жилья.
0: Дороги.
1: Дорожные экраны перестанут транслировать анимацию и мерцающие картинки. В Минтрансе подготовили проект ГОСТом, который запретит отвлекающую графику на придорожных табло. Их яркость будет меняться автоматически, чтобы не слепить автомобилистов ночью. Также на таких электронных щитах нельзя будет размещать информацию, не связанную с дорожной обстановкой. Только предупреждение о гололедице, боковом ветре, изменениях правил дорожного движения и напоминание о безопасности. Документ пока находится в разработке. Вы слушали новости с Александром Карпиным. Дорожное радио. Вместе в пути.
0: Новости на Дорожном радио.

0: Реклама.
1: Путешествовать всегда выбираем с ФПК. В отпуск или по работе. Скидки, акции и льготы. Для студентов, для детей, для знакомых и друзей. Для родителей жены, для защитников страны. Для тебя и для меня. Акции от ФПК.
2: Подробнее на сайте РЖД в разделе «Тарифы и акции».
3: Федеральная пассажирская компания.
4: СПА или спорт? Театр или кино? А может, заказать ужин домой?
5: Оформите премиальное обслуживание в Сбере в Сбербанк Онлайн и настраивайте привилегии для себя каждый месяц. Премиальный Сбер, когда выбираете вы. Премиальное обслуживание – пакет продуктов и услуг сервисов, предоставляемых клиентам, заключившим договор об обслуживании пакета услуг. ПАО «Сбербанк». Город Москва, улица Вавилова, дом 19. ОГРН 102-7700-13-2195. Подробности на sberbank.ru. 6+.
6: Да что за нормально?
7: Что?
6: А что?
7: Перевозки – это задача со звездочкой.
8: Ищите на Авито-услугах водителей и грузчиков для товаров, курьеров для документов и других перевозчиков.
7: Хорошая история, когда все задачи по перевозкам решаются в одном месте.
8: Авито-услуги. Все решается здесь. Подробности на avito.ru. 12+.
9: И время, и деньги, и новые возможности. Оформите кредитную бизнес-карту в Сбере с льготным периодом 120 дней и бесплатным годовым обслуживанием. Оплачивайте покупки и развивайте свой бизнес вместе со Сбером. Изучите все условия кредита на сайте sberbank.ru и по телефону 0321 ПАО «Сбербанк». Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
10: Выбор автомобиля – это всегда сравнение и сомнение. Стенет Т7 – все иначе. Факты говорят громче любой рекламы. Стенет Т7 – лидер продаж среди кроссоверов в наиболее конкурентном сегменте. Убедитесь в этом сами. Переходите на сайт tenet.ru, записывайтесь на тест-драйв и получите спецпредложение августа на самую популярную модель Стенет. Стенет Т7 – технологии и комфорт, которые выбирают. Стенет Т7 – лидер продаж среди кроссоверов. Сегмент спортивных универсальных автомобилей. По данным автостат.ру на 03.07.2026.
11: Милый, собираем чемоданы.
12: Мы же только разобрали.
11: Скидки на Авито путешествиях видел? Теперь можно путешествовать чаще.
13: Скидки до 50% на квартиры, дома и отели. Авито путешествия.
14: Сделки совершаются между пользователями. Наличие и размер скидок определяют авторы объявлений. Возрастное ограничение 12+.
15: Только синие и хрустящие. Доллары нового образца в Альфа-банке. Меняйте доллары и евро по самому горячему курсу. И забирайте свежие купюры в ближайших офисах и банкоматах. Не просто выгодно, Альфа-выгодно. АО «Альфа-банк».
16: В жизни случаются разные ситуации, в которых можно получить поддержку от государства. Чтобы не думать о документах и заявлениях, назначьте один счет в Сбере для всех социальных выплат. Просто наберите «Социальные выплаты» в вашем Сбербанк онлайн и назначьте счет.
17: Подробнее на сайте sberbank.ru. ПАО «Сбербанк».
18: Георгий Чевчан, лидер команды «Такаяма Форвард Авто», двукратный чемпион мира по дрифту.
19: Как на треке, так и в городе важна бесперебойная работа двигателя. Поэтому для своих автомобилей я выбираю моторное масло «Такаяма». Уникальная технология «Адаптек» мгновенно активизирует те присадки, которые необходимы именно сейчас. «Такаяма» – адаптивная защита двигателя.
20: Выгодные новости в эфире. Получите до 360 тысяч рублей от государства и акции Сбера в подарок при подключении программы долгосрочных сбережений. Подробности акции в любом отделении Сбера или Сбербанк онлайн. ПАО «Сбербанк». ОГРН 102-770-013-21-95. Москва. 18+. Услуги по организации управления средствами долгосрочных сбережений осуществляет АО «НПФ» Сбербанка. Подробнее об акции, условиях управления активами, а также иная информация, подлежащая раскрытию, на sberbank.com/promo/pds. Есть ограничения.
3: Дорожное радио.

Дорожное радио представляет новая песня. Виктория Дайнека. Нормально.

0: Новости на Дорожном радио.
1: Приветствую всех, кто в пути. У микрофона Александр Карпин.
0: О главном.
1: С 1 сентября в силу вступают новые правила оказания платных медицинских услуг. Договор с клиникой можно будет заключить дистанционно, не только через сайт, но и через мобильное приложение или мессенджер Макс. Кроме того, при анонимном обращении пациент не обязан будет предоставлять паспортные данные. Сведения в договоре зафиксируют с его слов.
0: Россия.
1: Верховный суд России запретил школам отказывать ученикам в зачислении в 10 класс. Поводом стала жалоба жительницы Свердловской области. Ее сын успешно сдал ОГЭ, но школа не взяла его в старшие классы, сославшись на то, что там есть только профильное обучение. Суды трех инстанций поддержали школу, однако Верховный суд их решение отменил. Дело было направлено на пересмотр. Высшая инстанция подчеркнула, что в России обязательны не только 9, но и 10 и 11 классы.
0: Интересные факты.
1: Словом года в 2026 году может стать нишевой. Как пишет РИА Новости, этот термин вышел за рамки маркетинга и теперь обозначает все редкое, нестандартное и необычное, от хобби до сервисов. За 2 года слово «нишевый» в СМИ стали упоминать почти вдвое чаще. В прошлом году, напомню, словом года стало «зумер» — сленговое название людей, появившихся на свет примерно с 97 по 2012 годы.
0: Мир.
1: США исключили Сирию из своего списка государств-спонсоров терроризма, где страна пробыла почти полвека. С Дамаска снимаются связанные с прежним статусом ограничения, в частности, на американскую внешнюю помощь, оборонный экспорт и ряд финансовых операций. Решение уже вступило в силу. Таким образом, в американском списке государств-спонсоров терроризма теперь остались только Иран, КНДР и Куба.
0: Дороги.
1: В России начались оптовые продажи бензина пониженных классов. Евро 2, 3 и 4. Такое топливо в российских документах называют К2, К3 и К4. На заправках оно может появиться в конце августа, начале сентября. Однако не во всех регионах. Топливо пониженных классов АЗС будут обязаны маркировать на стеллах, заправочных пистолетах и в чеках. Напомню, что в производство, ввоз и продажи бензина и дистоплива сниженных эко-классов связаны с внеплановыми ремонтами нефтеперерабатывающих заводов. Вы слушали новости с Александром Карпиным. Дорожное радио. Вместе в пути.
0: Новости на Дорожном радио.

0: Новости на Дорожном радио.
1: Приветствую всех, кто в пути. У микрофона Александр Карпин.
0: О главном.
1: С 1 сентября в силу вступают новые правила оказания платных медицинских услуг. Договор с клиникой можно будет заключить дистанционно, не только через сайт, но и через мобильное приложение или мессенджер Max. Кроме того, при анонимном обращении пациент не обязан будет предоставлять паспортные данные. Сведения в договоре зафиксируют с его слов.
0: Россия.
1: Верховный суд России запретил школам отказывать ученикам в зачислении в 10 класс. Поводом стала жалоба жительницы Свердловской области. Ее сын успешно сдал ОГЭ, но школа не взяла его в старшие классы, сославшись на то, что там есть только профильное обучение. Суды трех инстанций поддержали школу, однако Верховный суд их решение отменил. Дело было направлено на пересмотр. Высшая инстанция подчеркнула, что в России обязательны не только 9, но и 10 и 11 классы.
0: Интересные факты.
1: Словом года в 2026 году может стать нишевой. Как пишет РИА Новости, этот термин вышел за рамки маркетинга и теперь обозначает все редкое, нестандартное и необычное, от хобби до сервисов. За два года слово «нишевой» в СМИ стали упоминать почти вдвое чаще. В прошлом году, напомню, словом года стало «зумер» — сленговое название людей, появившихся на свет примерно с 97 по 2012 годы.
0: Мир.
1: США исключили Сирию из своего списка государств-спонсоров терроризма, где страна пробыла почти полвека. С Дамаска снимаются связанные с прежним статусом ограничения, в частности, на американскую внешнюю помощь, оборонный экспорт и ряд финансовых операций. Решение уже вступило в силу. Таким образом, в американском списке государств-спонсоров терроризма теперь остались только Иран, КНДР и Куба.
0: Дороги.
1: В России начались оптовые продажи бензина пониженных классов. Евро 2, 3 и 4. Такое топливо в российских документах называют К2, К3 и К4. На заправках оно может появиться в конце августа, начале сентября. Однако не во всех регионах. Топливо пониженных классов АЗС будут обязаны маркировать на стеллах, заправочных пистолетах и в чеках. Напомню, что в производство, ввоз и продажи бензина и дистоплива снижены.

0: Реклама.
1: Путешествовать всегда выбираем с ФПК. В отпуск или по работе. Скидки, акции и льготы. Для студентов, для детей, для знакомых и друзей. Для родителей жены, для защитников страны. Для тебя и для меня. Акции от ФПК.
2: Подробнее на сайте РЖД в разделе «Тарифы и акции».
3: Федеральная пассажирская компания.
4: Оформите карту «Магнит Пэй ВТБ» с кэшбэком до 15%, чтобы позволить себе больше. Наслаждайтесь покупками с выгодой до 15%. Оформите карту «Магнит Пэй ВТБ» в приложении «Магнит», пополните и сразу платите с помощью QR. Финансовые услуги оказывает ПАО «Банк ВТБ». Кэшбэк бонусами в магазинах «Магнит» по подписке премиум на MyMagnit.ru. Подробности на «Магнит.ру» и в мобильном приложении «Магнит. Акции и доставка. 6+. Есть ограничения. Действует до 31 декабря 2026 года. Предложение распространяется только на покупки по полной стоимости во всех магазинах и гипермаркетах «Магнит», кроме «Магнит.Аптека». Имеются ограничения. Подробнее на сайте «Магнит.ру» и «ВТБ.ру». Банк ВТБ. ПАО.
5: В «Пятерочке» доставка со скоростью ветра, а в доставке дождь и скидок. А значит, пришла золотая пора собирать выгоду. Скидки до 40%. Привезем за 30 минут.
6: «Пятерочка» доставляет.
7: Продавец ООО «Агроторг». УГРН 102-780-923-77-96. Город Санкт-Петербург. Имеется ограничение. Подробности приложения «Пятерочка». 12+.
8: Все инструменты РУ. Для профессиональных закупок. Для поставок. Без срыва сроков. Для бизнеса с задачами любого масштаба. Все инструменты РУ. Для тех, кто создает.
9: ООО «Все инструменты РУ». Город Москва. УГРН 111-774-664-62-69.
10: От бумажных к электронным транспортным накладным. Т-бизнес поможет перейти на новый формат. Выпустим и доставим электронную подпись, а поддержка ответит на ваши вопросы. Подключите сервис бесплатно и обменивайтесь накладными с партнерами в любых сервисах ЭДО. Т-бизнес. И дело делается.
11: Доступно при наличии счета Т-бизнеса в Алтыбанк. Подробнее на tbank.ru/business.
12: Рольф Ультра. Лучшее синтетическое моторное масло в России. По итогам автомобильной премии «Выбор коммерсанта». Базовая основа GTL Plus PAO, синтезированная из чистейшего газа и современный пакет присадок Infinium обеспечивают максимальную производительность вашего двигателя. Рольф. Выбор лидеров.
13: Да что вы заработали?
14: Что?
13: А что?
14: Перевозки – это задача со звездочкой.
15: Ищите на Авито-услугах водителей и грузчиков для товаров, курьеров для документов и других перевозчиков.
16: Хорошая история, когда все задачи по перевозкам решаются в одном месте.
15: Авито-услуги. Все решается здесь. Подробности на avito.ru. 12+.
17: Слушайте, ребята, слушайте скорей. Лента приготовила.

0: Wildberries.com. 20 августа по 7 октября 2026 года.
1: Подключите эквайринг в Альфа-банке и получайте кэшбэк до 10 тысяч рублей за обороты. Обслуживание бесплатно навсегда. Альфа-банк. Лучший банк для бизнеса. Подробности на альфа-банк.ру. АО «Альфа-банк».
2: Ошанимся? Это значит, с выгодой закупаемся. Фарш «Ашан. Красная птица» по-деревенски 400 грамм по покупательной цене. Всего за 149,99 до 26 августа. Все начинается с «Ашан».
3: Оформите премиальную карту «Мир Суприм» в вашем банке, и ваши путешествия станут еще приятнее. Выгодные поездки на такси до аэропорта, приоритетная регистрация, доступ в бизнес-залы. Премиальная карта «Мир Суприм» от платежной системы «Мир». Пользуйтесь лучшими возможностями в путешествиях.
4: «Мир». Каждый день в твоих руках.
5: Реклама АО «НСПК». Информация о сервисе «Мирпас», порядке и правилах его предоставления, видах привилегий доступна на сайте вампривет.ру. «Мир Суприм» – премиальная банковская карта от платежной системы «Мир». Имеются ограничения.
6: Дорожное радио.

0: Новости на Дорожном радио.
1: Приветствую всех, с вами в пути Александр Карпин.
0: О главном.
1: Указ о временном управлении предприятиями, не национализация, а точечные меры. Так первый вице-премьер Денис Мантуров прокомментировал новые нормы, вступившие в силу накануне. По словам чиновника, указ президента будет применяться выборочно. Государство будет брать управление на себя, но только для решения конкретных задач. Напомню, президент Владимир Путин подписал указ, который позволяет государству брать во временное управление объекты критической инфраструктуры.
0: Туризм.
1: Бархатный сезон в Сочи стал доступнее. В этом году отели снизили цены на 10-15%, а ряд гостиниц предложили скидки до 40%. Причиной стало снижение спроса почти на четверть из-за перебоев в работе аэропорта Сочи и сложной обстановки на топливном рынке. По данным Ассоциации туроператоров России, неделя в трехзвездочной гостинице на курорте с завтраками обойдется на двоих в сумму от 35 тысяч рублей.
0: Новый закон.
1: С сентября начнет работу новый механизм самозащиты от игровой зависимости. Граждане смогут самостоятельно установить себе самозапрет на доступ к ставкам и казино, подав заявление через госуслуги или МФЦ. После установки запрета букмекеры и операторы азартных игр обязаны будут блокировать ставки, переводы и рекламу. Отозвать заявление невозможно ранее, чем через год. Это сделано для защиты от импульсивных решений.
0: Мир.
1: Сингапур объявил о беспрецедентных мерах по повышению рождаемости. Каждый сингапурский ребенок с рождения и до 17 лет суммарно получит от государства сумму, эквивалентную 55 тысячам долларов США. Также в списке мер по поддержке семей подарок в 10 тысяч сингапурских долларов при рождении малыша, ежегодные выплаты в течение 16 лет, расширенный отпуск по уходу за ребенком и упрощенная покупка первого жилья.
0: Дороги.
1: Дорожные экраны перестанут транслировать анимацию и мерцающие картинки. В Минтрансе подготовили проект ГОСТом, который запретит отвлекающую графику на придорожных табло. Их яркость будет меняться автоматически, чтобы не слепить автомобилистов ночью. Также на таких электронных щитах нельзя будет размещать информацию, не связанную с дорожной обстановкой. Только предупреждение о гололедице, боковом ветре, изменениях правил дорожного движения и напоминание о безопасности. Документ пока находится в разработке. Вы слушали новости с Александром Карпиным. Дорожное радио. Вместе в пути.
0: Новости на Дорожном радио.

выходного дня. 5 звезд с Никитой Леоновым. 29 августа в гостях Олег Газманов. Кому Олег Михайлович подарит деньги? Может быть, именно вам? Присылайте, как вы поете любимые песни. И у вас будет шанс выиграть 5000 рублей. 29 августа в 10 утра. 5 звезд. Олег Газманов. Подробности на сайте дорожное.ру. 12+. Дорожное радио.

0: Новости на Дорожном радио.
1: Приветствую всех, с вами в пути Александр Карпин.
0: О главном.
1: Указ о временном управлении предприятиями, не национализация, а точечные меры. Так первый вице-премьер Денис Мантуров прокомментировал новые нормы, вступившие в силу накануне. По словам чиновника, указ президента будет применяться выборочно. Государство будет брать управление на себя, но только для решения конкретных задач. Напомню, президент Владимир Путин подписал указ, который позволяет государству брать во временное управление объекты критической инфраструктуры.
0: Туризм.
1: Бархатный сезон в Сочи стал доступнее. В этом году отели снизили цены на 10-15%, а ряд гостиниц предложили скидки до 40%. Причиной стало снижение спроса почти на четверть из-за перебоев в работе аэропорта Сочи и сложной обстановки на топливном рынке. По данным Ассоциации туроператоров России, неделя в трехзвездочной гостинице на курорте с завтраками обойдется на двоих в сумму от 35 тысяч рублей.
0: Закон.
1: С сентября начнет работу новый механизм самозащиты от игровой зависимости. Граждане смогут самостоятельно установить себе самозапрет на доступ к ставкам и казино, подав заявление через госуслуги или МФЦ. После установки запрета букмекеры и операторы азартных игр обязаны будут блокировать ставки, переводы и рекламу. Отозвать заявление невозможно ранее, чем через год. Это сделано для защиты от импульсивных решений.
0: Мир.
1: Сингапур объявил о беспрецедентных мерах по повышению рождаемости. Каждый сингапурский ребенок с рождения и до 17 лет суммарно получит от государства сумму, эквивалентную 55 тысячам долларов США. Также в списке мер по поддержке семей – подарок в 10 тысяч сингапурских долларов при рождении малыша, ежегодные выплаты в течение 16 лет, расширенный отпуск по уходу за ребенком и упрощенная покупка первого жилья.
0: Дороги.
1: Дорожные экраны перестанут транслировать анимацию и мерцающие картинки. В Минтрансе подготовили проект ГОСТом, который запретит отвлекающую графику на придорожных табло. Их яркость будет меняться автоматически, чтобы не слепить автомобилистов ночью. Также на таких электронных щитах нельзя будет размещать информацию, не связанную с дорожной обстановкой. Только предупреждение о гололедице, боковом ветре, изменениях правил дорожного движения и напоминание о безопасности. Документ пока находится в разработке. Вы слушали новости с Александром Карпиным. Дорожное радио. Вместе в пути.
0: Новости на Дорожном радио.

0: Дорожное радио представляет новая песня.
1: Всем привет, с вами «Вместе в пути» Акмаль. Прямо сейчас на Дорожном радио моя новая песня «Любовная». Хорошего дня!
2: Пари в мои объятья, нам так лучше. В городе все плачут, нам двоим не скучно. И ты в своем платье мне голову кружишь. Я даже не знал, что стану твоим мужем.

0: Реклама.
1: Путешествовать всегда выбираем с ФПК. В отпуск или по работе. Скидки, акции и льготы. Для студентов, для детей, для знакомых и друзей. Для родителей жены, для защитников страны. Для тебя и для меня. Акции от ФПК.
2: Подробнее на сайте РЖД в разделе «Тарифы и акции».
3: Федеральная пассажирская компания.
4: СПА или спорт? Театр или кино? А может, заказать ужин домой?
5: Оформите премиальное обслуживание в Сбере в Сбербанк Онлайн и настраивайте привилегии для себя каждый месяц. Премиальный Сбер, когда выбираете вы. Премиальное обслуживание – пакет продуктов и услуг сервисов, предоставляемых клиентам, заключившим договор об обслуживании пакета услуг. ПАО «Сбербанк». Город Москва, улица Вавилова, дом 19. ОГРН 102-7700-13-2195. Подробности на sberbank.ru. 6+.
6: Иногда достаточно посмотреть на ситуацию под другим углом.
7: Оформи лимитированную кредитную карту от Т-банка со стереоэффектом и бесплатным обслуживанием навсегда. Плати и смотри на вещи по-другому. Ведь в этом весь ты.
8: Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Изучите все условия кредита займа на tbank.ru. Раздел «Частным лицам. Кредитные карты. Кредитная карта Platinum». Срок акции «Бесплатное обслуживание по карте Platinum» август-сентябрь 2026. С 3 августа 2026 по 6 сентября 2026. Подробнее на tbank.ru. АО «Т-банк».
9: Милый, собираем чемоданы.
10: Мы же только разобрали.
9: Скидки на Авито путешествиях видел? Теперь можно путешествовать чаще.
11: Скидки до 50% на квартиры, дома и отели. Авито путешествия.
12: Сделки совершаются между пользователями. Наличие и размер скидок определяют авторы объявлений. Возрастное ограничение 12+.
13: Подключите эквайринг в Альфа-банке и получайте кэшбэк до 10 тысяч рублей за обороты. Обслуживание бесплатно навсегда. Альфа-банк. Лучший банк для бизнеса. Подробности на alfabank.ru. АО «Альфа-банк».
14: От бумажных к электронным транспортным накладным. Т-бизнес поможет перейти на новый формат. Выпустим и доставим электронную подпись, а поддержка ответит на ваши вопросы. Подключите сервис бесплатно и обменивайтесь накладными с партнерами в любых сервисах ЭДО. Т-бизнес. И дело делается.
8: Доступно при наличии счета для бизнеса в АО «Т-банк». Подробнее на tbank.ru/business.
15: Два рамных внедорожника «Хавейл». Два характера. Статус и уверенность на дороге «Хавейл H9». Победитель премии «Внедорожник года» в классе полноразмерных внедорожников. Практичный помощник Хавейл H5 с вместительным багажником до 2116 литров, трансформирующимся в ровный пол длиной до 2 метров. Классический 8-ступенчатый автомат, адаптация для России и усиленная антикоррозионная обработка. Пройдите тест-драйв и сделайте свой выбор. Подробности в дилерских центрах Хавейл Про и на сайте Хавейл.ру.
16: И время, и деньги, и новые возможности. Оформите кредитную бизнес-карту в Сбере с льготным периодом 120 дней и бесплатным годовым обслуживанием. Оплачивайте покупки и развивайте свой бизнес вместе со Сбером. Изучите все условия кредита на сайте sberbank.ru и по телефону 0321 ПАО «Сбербанк». Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
17: Дорожное радио.

0: Новости на Дорожном радио.
1: Приветствую всех, с вами в пути Александр Карпин.
0: Россия.
1: 60 регионов ограничат продажу алкоголя 1 сентября. Запрет будет действовать в течение суток. Исключение в День знаний сделают только для кафе, баров и ресторанов. Решение принято на уровне региональных властей. В списке большинство субъектов страны от Калининграда до Камчатки. В отдельных регионах продажи спиртного прекратят не на всей территории региона, а в отдельных муниципалитетах. Министерство просвещения подготовило проект приказа, который дает первоочередное право на зачисление в школы и детские сады детям Героев России и полных кавалеров Ордена Славы. Дети сотрудников полиции и военных, погибших в ходе специальной военной операции, смогут попасть в образовательные учреждения без очереди. Аналогичный приоритет действует при поступлении в колледжи и вузы, зачислении в спортивные секции и получении льготных путевок на отдых. Соответствующие законы ранее вступили в силу. Александр Бастрыкин останется во главе Следственного комитета еще как минимум год. Срок его федеральной государственной службы продлен до 27 августа будущего года специальным указом президента Владимира Путина. 27 августа Александру Бастрыкину исполняется 73 года. Обычно предельный возраст для госслужащих составляет 65 лет. Однако для председателя Следственного комитета действует особый порядок. Руководить ведомством можно до 70 лет, а после этого срока службу может продлевать глава государства.
0: Мир.
1: США объявили о начале беспрецедентной экономической операции против Ирана. В Штатах назвали ее «экономический изгой». Официальный Вашингтон ввел санкции против более чем 60 организаций, физических лиц и судов по всему миру, связанных с Тегераном. Одновременно Соединенные Штаты исключили из списка государств-спонсоров терроризма Сирию. Ограничения в отношении этого государства действовали почти полвека.
0: Дороги.
1: Частный автомобиль в России в среднем проезжает 16 600 километров в год. При этом тип топлива по-разному влияет на результат, отметило агентство «Автостат». По среднегодовому пробегу отстают электромобили с показателем в 12 500 километров, а вот машины на газу, которые часто работают в бизнесе, проезжают почти вдвое больше среднего. Свыше 26 500 километров ежегодно. Вы слушали новости с Александром Карпиным. Дорожное радио. Вместе в пути.
0: Новости на Дорожном радио.

0: Дорожное радио представляет главное, лучшее, новое. Анита Цой.
1: Сумасшедшее счастье убивается страстью. Хочу снова и чаще. Сумасшедшее счастье.
0: Главное.
1: Новое.
0: Я твое море.

0: Новости на Дорожном радио.
1: Приветствую всех, с вами в пути Александр Карпин.
0: Россия.
1: 60 регионов ограничат продажу алкоголя 1 сентября. Запрет будет действовать в течение суток. Исключение в день знаний сделают только для кафе, баров и ресторанов. Решение принято на уровне региональных властей. В списке большинство субъектов страны от Калининграда до Камчатки. В отдельных регионах продажи спиртного прекратят не на всей территории региона, а в отдельных муниципалитетах. Министерство просвещения подготовило проект приказа, который дает первоочередное право на зачисление в школы и детские сады детям героев России и полных кавалеров Ордена Славы. Дети сотрудников полиции и военных, погибших в ходе специальной военной операции, смогут попасть в образовательные учреждения без очереди. Аналогичный приоритет действует при поступлении в колледжи и вузы, зачислении в спортивные секции и получении льготных путевок на отдых. Соответствующие законы ранее вступили в силу. Александр Бастрыкин останется во главе Следственного комитета еще как минимум год. Срок его федеральной государственной службы продлен до 27 августа будущего года специальным указом президента Владимира Путина. 27 августа Александру Бастрыкину исполняется 73 года. Обычно предельный возраст для госслужащих составляет 65 лет. Однако для председателя Следственного комитета действует особый порядок. Руководить ведомством можно до 70 лет, а после этого срока службу может продлевать глава государства.
0: Мир.
1: США объявили о начале беспрецедентной экономической операции против Ирана. В Штатах назвали ее «экономический изгой». Официальный Вашингтон ввел санкции против более чем 60 организаций, физических лиц и судов по всему миру, связанных с Тегераном. Одновременно Соединенные Штаты исключили из списка государств-спонсоров терроризма Сирию. Ограничения в отношении этого государства действовали почти полвека.
0: Дороги.
1: Частный автомобиль в России в среднем проезжает 16 600 километров в год. При этом тип топлива по-разному влияет на результат, отметило агентство «Автостат». По среднегодовому пробегу отстают электромобили с показателем в 12 500 километров, а вот машины на газу, которые часто работают в бизнесе, проезжают почти вдвое больше среднего – свыше 26 500 километров ежегодно. Вы слушали новости с Александром Карпиным. Дорожное радио. Вместе в пути.
0: Новости на Дорожном радио.

0: Радио представляет очень душевную программу по заявкам «Добрый вечер». Ежедневно с 8 до 9 вечера. Телефон для связи 620-46-55. Код Москвы 495. Звоните. Всегда вам рады. Реклама.
1: Только синие и хрустящие. Доллары нового образца в Альфа-банке. Меняйте доллары и евро по самому горячему курсу. И забирайте свежие купюры в ближайших офисах и банкоматах. Не просто выгодно, Альфа-выгодно. АО «Альфа-банк».
2: «Волга». Европейский дизайн. Надежные двигатели. Международные технологии, адаптированные к российским условиям. Бизнес-седан S50. Городской кроссовер K40. Флагманский кроссовер K50. Стоимость модельного ряда от 2 миллионов 749 тысяч рублей. «Волга». Движение вперед, вдохновленное историей. Пройдите тест-драйв у официального дилера.
3: Предложение распространяется на новый автомобиль «Волга K40» 2026 года выпуска. Комплектация стандарт. И включает в себя выгоду по программе трейдинг в размере 100 тысяч рублей. Не является офертой. Сроки действия уточняйте у официальных дилеров.
4: Оформите карту Magnit Pay ВТБ с кэшбэком до 15%, чтобы позволить себе больше. Наслаждайтесь покупками с выгодой до 15%. Оформите карту Magnit Pay ВТБ в приложении Magnit, пополните и сразу платите с помощью QR.
5: Финансовые услуги оказывает ПАО «Банк ВТБ». Кэшбэк бонусами в магазинах Magnit по подписке премиум на MyMagnit.ru. Подробности на Magnit.ru и в мобильном приложении Magnit акции и доставка. 6+. Есть ограничения. Действует до 31 декабря 2026 года. Предложение распространяется только на покупки по полной стоимости во всех магазинах и гипермаркетах Magnit, кроме Magnit Аптека. Имеются ограничения. Подробнее на сайте Magnit.ru и ВТБ.ру. Банк ВТБ. ПАО.
6: От сборов в школу хочется спрятаться. Поможет Купер. Собрали за вас готовые корзины для учебы, дачи и гостей. Осталось только заказать. Купер. Доставка супер. Выгоднее с подпиской Prime. О, Инстамарт-сервис, город Москва, Украина 118-774-649-49-80, 12+, подписка Prime. Услуги оказывает АО ТПЛ. Подробности на sberbank.com/sberprime.
7: Сайт не открывается. Да вчера же еще все работало. И как мне предложение по ипотеке смотреть?
8: В Яндекс.Браузере с Алисой AI сайты открываются без ошибок. Ведь в нем уже встроены нужные сертификаты безопасности. Яндекс.Браузер работает как раньше.
9: AI – искусственный интеллект. Подробнее на yandex.ru/legal/browser. /agreement/ru/. 0+.
10: В жизни случаются разные ситуации, в которых можно получить поддержку от государства. Чтобы не думать о документах и заявлениях, назначьте один счет в Сбере для всех социальных выплат. Просто наберите «Социальные выплаты» в вашем Сбербанк онлайн и назначьте счет.
11: Подробнее на сайте sberbank.ru. ПАО «Сбербанк».
12: «Москвич» представляет линейку «М». Стильные кроссоверы «Москвич М70» и «Москвич М90» с приемистым турбомотором, 9-ступенчатым автоматом, адаптивным круиз-контролем и системой удержания в полосе движения. А в «Москвич М90» есть полный привод, просторный 7-местный салон и премиальная аудиосистема. Специальное предложение на покупку у официальных дилеров только в этом месяце. Записывайтесь на тест-драйв. «Москвич. Точность решений».
13: Подробности о специальных предложениях у официальных дилеров и на «Москвич.М.ру». Реклама на ООО «БТ». Не оферта.
14: Вы владелец бизнеса.
15: А значит, работаете за...
16: Троих.
15: Четверых.
16: Пятерых не хотите?
14: Находите сотрудников на Авито-работе. Здесь все нужное в едином кабинете. Отклики, аналитика и фильтры. Занимайтесь своим делом. И нанимайте просто на Авито-работе. 12+.
17: Не думая о процентах, целых 150.

0: 150 дней. Целых 150 дней без процентов только по кредитной карте Альфа-банка. Закажите карту до конца августа, и она будет бесплатной навсегда. Не просто выгодно, Альфа-выгодно. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Изучите все условия кредита на сайте альфабанк.ру в разделе «Кредитные карты». АО «Альфа-банк».
1: Дорожное радио представляет 24 часа в сутки только любимая музыка.

0: Новости на Дорожном радио.
1: Приветствую всех, кто в пути. У микрофона Александр Карпин.
2: О главном.
1: Указ о временном управлении предприятиями будет применяться точечно. Государство будет брать управление на себя, но только для решения конкретных задач, пояснил первый вице-премьер Денис Мантуров. Напомню, президент Владимир Путин подписал указ, который позволяет государству брать во временное управление объекты критической инфраструктуры, если их владельцы не обеспечивают безопасность. Речь идет о предприятиях топливно-энергетического комплекса, промышленности, транспорта, связи и логистики.
2: Деньги.
1: Новый налоговый вычет на долгосрочные сбережения начинает действовать с 1 сентября. Можно будет вернуть часть НДФЛ со взносов по долгосрочному страхованию жизни. Максимальная сумма для вычета по одному договору – 30 миллионов рублей. Родителям, которые копят на детей, лимит увеличат до 500 тысяч рублей на каждого. Таким образом, при ставке 13% каждый из них может вернуть до 52 тысяч рублей в год.
2: Россия.
1: Операторы складов просят Министерство промышленности и торговли ввести единые правила безопасности для всех объектов хранения, от гаражей до логистических центров. Поводом для обращения стал случай в минувшем июле, когда в арендованный ангар под видом стройматериалов завезли беспилотники, поясняет издание «Коммерсант». При этом участники рынка предупреждают, что для крупных логистических парков единые требования к безопасности реализовать будет сложно.
2: Мир.
1: Швейцария признала, что не может конфисковать замороженные российские активы. Для этого нет правовых оснований ни для частных средств, ни для активов российского Центробанка. Об этом сообщили в швейцарском госсекретариате по экономике. Ведомство при этом отметило, что объем замороженных частных российских активов в Швейцарии за год вырос до 8,5 миллиардов долларов. Заморозка также коснулась недвижимости, предметов роскоши и произведений искусства.
2: Дороги.
1: В России начались оптовые продажи бензина пониженных классов. Евро 2, 3 и 4. Такое топливо в российских документах называют К2, К3 и К4. На заправках оно может появиться в конце августа, начале сентября. Производство, ввоз и продажа бензина и дистоплива сниженных эко-классов связаны с внеплановыми ремонтами нефтеперерабатывающих заводов. Топливо пониженных классов АЗС будут обязаны маркировать на стеллах, заправочных пистолетах и в чеках. Вы слушали новости с Александром Карпиным. Дорожное радио. Вместе в пути.
0: Новости на Дорожном радио.

0: «Запаска» на Дорожном радио.
1: Здравствуйте, я Владимир Лебедев. Через несколько минут в программе «Запаска» расскажу о том, как правильно проехать мелкую лужу и чем опасен начинающийся дождь. Не пропустите, программа начнется в середине часа.
0: Дорожное радио.

0: Дорожное радио представляет «Запаска». Программа об автомобилях, водителях и пешеходах.
1: Здравствуйте. На Дорожном радио программа «Запаска». Сегодня в выпуске «Опасный дождь и непонятные лужи». С вами Владимир Лебедев. Поехали. Самым опасным дорожным покрытием считается вовсе не лед и даже не снег. Конечно, тормозной путь на льду длиннее. Однако водитель, как правило, знает об этом. И поэтому старается ехать медленно и держит дистанцию. А вот наличие мокрого асфальта совершенно его не пугает. Между тем, по сравнению с сухим покрытием, тормозной путь во время даже небольшого дождя увеличивается сразу на 32%. А ведь автолюбители редко, когда при накрапывающем дождике снижают скорость или увеличивают дистанцию. Практика показывает, что все обычно едут, как ни в чем не бывало. Кстати, есть еще один нюанс. Начало дождя – вообще самый опасный момент. Вода смешивается с дорожной пылью, микрочастицами резины, сажи и остатками масел, образуя скользкую маслянистую пленку. Сцепление с дорогой в этот момент падает сильнее, чем во время сильного ливня, когда грязь уже полностью смыта потоками воды. «Несуйся в воду, не зная броду». Эту пословицу автомобилисты должны знать в первую очередь. И дело даже не в преодолении серьезных водных препятствий, а в проезде обычных луж. Их надо преодолевать на пониженной передаче и без брызг. Логика здесь более чем простая. Чем меньше скорость, тем меньше воды попадает в моторный отсек. Это значит, меньше риска залить генератор. Я уж не говорю про возможность гидроудара. Более того, на невысокой скорости вы отсекаете такой неприятный эффект, как аквапланирование, а значит и увеличиваете уровень своей безопасности. Кстати, в любой, даже самой мелкой лужице вполне может скрываться приличная выбоина. И насколько она понравится вашей подвеске, никому не известно. И еще, вашими действиями явно останутся довольны и пешеходы, потому что брызги пока никто не отменял. В общем, для мудрого водителя даже такая незначительная водная преграда, хоть и простое, но ответственное препятствие. На этом у меня все. С вами был Владимир Лебедев и программа «Запаска» на Дорожном радио. Любой из выпусков вы можете послушать на нашем сайте или подписавшись на официальный подкаст. Дорожное радио. Вместе в пути.
0: «Запаска». Практически полезная, теоретически грамотная, приятная во всех отношениях. Программа об автомобилях, водителях и пешеходах. По будням в 11:30, 21:00 и 2:30. Только на Дорожном радио.

0: шоу выходного дня. «Пять звезд» с Никитой Леоновым. 29 августа в гостях Олег Газманов. Кому Олег Михайлович подарит деньги? Может быть, именно вам? Присылайте, как вы поете любимые песни. И у вас будет шанс выиграть 5000 рублей. 29 августа в 10 утра. «Пять звезд». Олег Газманов. Подробности на сайте дорожное.ру. 12+. Реклама. Не думая о процентах, целых 150 дней. Целых 150 дней без процентов. Только по кредитной карте Альфа-банка. Закажите карту до конца августа, и она будет бесплатной навсегда. Не просто выгодно, Альфа-выгодно. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Изучите все условия кредита на сайте альфабанк.ру в разделе «Кредитные карты». АО «Альфа-банк».
1: «Волга». Европейский дизайн. Надежные двигатели. Международные технологии, адаптированные к российским условиям. Бизнес-седан S50. Городской кроссовер К40. Флагманский кроссовер К50. Стоимость модельного ряда от 2 миллионов 749 тысяч рублей. «Волга». Движение вперед, вдохновленное историей. Пройдите тест-драйв у официального дилера.
2: Приложение распространяется на новый автомобиль «Волга К40» 2026 года выпуска. Комплектация стандарт. И включает в себя выгоду по программе трейдинг в размере 100 тысяч рублей. Не является офертой. Сроки действия уточняйте у официальных дилеров.
3: Когда вышел на пенсию, понял. Хочется, чтобы все было просто. Как с выгодным вкладом «Пенсионный максимум» в Сбере. Легко открыть онлайн, сумма от 30 тысяч и без лишних условий. А еще доступна опция защиты вклада. А если деньги нужны всегда под рукой, есть накопительный счет «Пенсионный старт». Для пенсионеров в Сбере все просто. Вклад «Пенсионный максимум» доступен клиентам от 55 лет. Надбавка к ставке применяется при получении пенсии на карту Сбера. Счет «Пенсионный старт» доступен клиентам, кто перевел пенсию в Сбер в 2026 году. Подробнее на сайте sberbank.ru в разделе «Пенсионерам». 0+. ПАО «Сбербанк».
4: «Москвич» представляет линейку «М». Стильные кроссоверы «Москвич М70» и «Москвич М90» с приемистым турбомотором, 9-ступенчатым автоматом, адаптивным круиз-контролем и системой удержания в полосе движения. А в «Москвич М90» есть полный привод, просторный 7-местный салон и премиальная аудиосистема. Специальное предложение на покупку у официальных дилеров только в этом месяце. Записывайтесь на тест-драйв. «Москвич». Точность решений.
2: Подробности о специальных предложениях у официальных дилеров и на «Москвич-М.ру». Реклама АО «БТ. Не оферта».
5: Самый важный урок, который остается с нами на всю жизнь – добро. Оно передается от родителей детям, от учителей ученикам. Присоединяйтесь к акции фонда Хабенского «Уроки добра», приуроченной к 1 сентября, и помогите детям и молодым взрослым с опухолями мозга. Подробности на сайте фонда. 0+.
0: Дорожное радио.

Дорожное радио представляет новая песня «Мэри Рэй. Моя любовь».

0: Новости на Дорожном радио.
1: Приветствую всех, кто в пути. У микрофона Александр Карпин.
0: Туризм.
1: Бархатный сезон в Сочи стал доступнее. В этом году отели снизили цены на 10-15%, а ряд гостиниц предложили скидки до 40%. Причиной стало снижение спроса почти на четверть из-за перебоев в работе аэропорта Сочи и сложной обстановки на топливном рынке. По данным Ассоциации туроператоров России, неделя в трехзвездочной гостинице на курорте в Сочи обойдется на двоих завтраками в сумму от 35 тысяч рублей, а в четверке от 45 тысяч.
0: Россия.
1: Маркетплейс «Озон» отключил постоплату в 38 регионах России. Теперь заказы на товары со складов маркетплейса нужно оплачивать сразу. Компания приняла такое решение, чтобы сократить число возвратов на пострадавшие склады торговой площадки. По данным РИА Новости, речь идет в том числе о площадках «Озона» в Самарской, Оренбургской областях, Адыгее, Дагестане и на Кубани. Маркетплейс заверил, что заказы по-прежнему принимаются, собираются и доставляются. В штатном режиме работают пункты выдачи.
0: Здравоохранение.
1: Стоматологи будут делать обезболивание при любых процедурах, которые способны вызвать боль. Это требование распространяется.

0: останется на все клиники, государственные и частные. А первичную помощь при заболеваниях полости рта сможет оказывать не только фельдшер общей практики, но и стоматологический фельдшер и гигиенист, зубные техники и врачи. Такой приказ Минздрав опубликовал накануне, а действовать нововведения начнут с 1 октября.
1: Мир.
0: Россия и Индия могут создать совместное предприятие в гражданском авиастроении. Об этом первый вице-премьер Денис Мантуров рассказал на заседании Российско-Индийской межправительственной комиссии. По его словам, индийские авиаперевозчики заинтересованы в поставках самолетов Сухой Суперджет 100 и Ил-114-300. Речь идет об объемах до 200 самолетов. Также до конца года соберут прототип совместного российско-индийского скоростного электропоезда.
1: Дороги.
0: Новые правила для электросамокатчиков ввел Казахстан. С 25 августа ездить в этой стране по тротуарам и пешеходным дорожкам средством индивидуальной мобильности запрещено. При этом выезжать на дорогу на самокате могут только лица старше 18 с водительским удостоверением любой категории и в защитном шлеме. Запрещено и перевозить на электросамокате пассажиров и грузы, а прокатные транспортные средства теперь должны иметь регистрационные номера и страховку. Это были новости. Дорожное радио. Вместе в пути.
1: Новости. Новости на Дорожном радио.

0: новости.
1: Дорожное радио.
0: Дорожное. Дорожное.
1: Вместе в пути.
0: Дорожное радио.
2: She's crazy like a fool.

0: Дорожное радио представляет очень душевную программу по заявкам «Добрый вечер». Ежедневно с 8 до 9 вечера. Телефон для связи 620-46-55. Код Москвы 495. Звоните. Всегда вам рады. Реклама.
1: Иногда достаточно посмотреть на ситуацию под другим углом. Оформи лимитированную кредитную карту от Т-банка со стереоэффектом и бесплатным обслуживанием навсегда. Плати и смотри на вещи по-другому. Ведь в этом весь ты.
2: Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Изучите все условия кредита займа на tbank.ru. Раздел «Частным лицам кредитные карты», «Кредитная карта платинум». Срок

0: Бесплатное обслуживание по карте Platinum август-сентябрь 2026. С 3 августа 2026 по 6 сентября 2026. Подробнее на tbank.ru. АО «Тбанк».
1: «Волга». Европейский дизайн. Надежные двигатели. Международные технологии, адаптированные к российским условиям. Бизнес-седан S50. Городской кроссовер К40. Флагманский кроссовер К50. Стоимость модельного ряда от 2 миллионов 749 тысяч рублей. «Волга». Движение вперед, вдохновленное историей. Пройдите тест-драйв у официального дилера.
0: Предложение распространяется на новый автомобиль «Волга К40» 2026 года выпуска. Комплектация «Стандарт» и включает в себя выгоду по программе «Трейдинг» в размере 100 тысяч рублей. Не является офертой. Сроки действия уточняйте у официальных дилеров.
2: И время, и деньги, и новые возможности. Оформите кредитную бизнес-карту в Сбере с льготным периодом 120 дней и бесплатным годовым обслуживанием. Оплачивайте покупки и развивайте свой бизнес вместе со Сбером. Изучите все условия кредита на сайте sberbank.ru и по телефону 0321 ПАО «Сбербанк». Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
3: Да что вы заработали?
4: Что?
3: А что?
4: Перевозки – это задача со звездочкой.
5: Ищите на Авито услугах водителей и грузчиков для товаров, курьеров для документов и других перевозчиков.
6: Хорошая история, когда все задачи по перевозкам решаются в одном месте.
5: Авито услуги. Все решается здесь. Подробности на avito.ru. 12+.
7: Подключите эквайринг в Альфа-банке и получайте кэшбэк до 10 тысяч рублей за обороты. Обслуживание бесплатно навсегда. Альфа-банк. Лучший банк для бизнеса. Подробности на alfabank.ru. АО «Альфа-банк».
8: От сборов в школу хочется спрятаться. Поможет Купер. Собрали за вас готовые корзины для учебы, дачи и гостей. Осталось только заказать. Купер. Доставка супер. Выгоднее с подпиской Prime. О, Инстамарт-сервис, город Москва, Украина, 118-774-649-49-80-12+. Подписка Prime. Услуги оказывает АО ЦПЛ. Подробности на sberbank.com/sberprime.
9: «Москвич» представляет линейку «М». Стильные кроссоверы «Москвич М70» и «Москвич М90». С приемистым турбомотором, 9-ступенчатым автоматом, адаптивным круиз-контролем и системой удержания в полосе движения. А в «Москвич М90» есть полный привод, просторный 7-местный салон и премиальная аудиосистема. Специальное предложение на покупку у официальных дилеров. Только в этом месяце. Записывайтесь на тест-драйв. «Москвич». Точность решений.
0: Подробности о специальных предложениях у официальных дилеров и на «Москвич-М.ру». Реклама на ООО «БД». Не оферта.
10: СПА или спорт? Театр или кино? А может, заказать ужин домой?
11: Оформите премиальное обслуживание в Сбере в Сбербанк Онлайн и настраивайте привилегии для себя каждый месяц. Премиальный Сбер, когда выбираете вы. Премиальное обслуживание – пакет продуктов и услуг сервисов, предоставляемых клиентам, заключившим договор об обслуживании пакета услуг. ПАО «Сбербанк». Город Москва, улица Вавилова, дом 19. ОГРН 102-7700-13-2195. Подробности на sberbank.ru. 6+.
12: Дорожное радио.

0: Новости на Дорожном радио.
1: Приветствую всех, кто в пути. В эфире новости в студии Анна Мудрова.
0: О главном.
1: В России расширили перечень объектов критической инфраструктуры. В него включили логистические центры, а также предприятия в сфере энергетики, промышленности, связи и жилищно-коммунального хозяйства. Соответствующий указ подписал президент России Владимир Путин, передает РИА Новости. Документ также предусматривает возможность введения временного управления на таких объектах. Это может быть применено, если владельцы не выполняют требования по обеспечению безопасности или затягивают восстановление работы предприятия. В каждом конкретном случае решение будет принимать правительство.
0: Мир.
1: Меж тем, только 50 из 193 стран-членов ООН поддержали заявление с осуждением действий России на Украине. Как сообщает ТАСС, США к документу не присоединились. Текст заявления зачитывал глава МИД Дании Ларс Лёке. Кроме Дании, документ поддержали 49 государств и делегация Европейского Союза. Отмечается, что среди подписантов в основном страны Европы и другие союзники Запада. В заявлении они призвали Россию согласиться на полное, немедленное и безусловное прекращение огня. В заседании Совета Безопасности ООН по Украине постпред России Василий Небензя заявил, что украинские власти, не добившись нужных результатов на поле боя, перешли к террору против мирного населения России. Постпред США при ООН Дэн Негриа в ответ сообщил, что Вашингтон готов участвовать в урегулировании конфликта и призвал Россию и Украину вернуться к переговорам.
0: Россия.
1: Тем временем Минэнерго предложило продлить до 2036 года налоговую льготу при поставках электроэнергии в Донецкую и Луганскую народные республики, Запорожскую и Херсонскую области. Об этом пишут «Известия». Сейчас средства, которые получает единый закупщик для компенсации недополученных доходов, не облагается НДС до начала 2028 года. Компания закупает электричество на оптовом рынке, а в новых регионах продает по тарифам, которые ниже закупочной стоимости. Разницу компенсирует из господдержки. Продление льготы должно сохранить этот механизм на период постепенного изменения тарифов. Вы слушали новости Дорожное радио. Вместе в пути.
0: Новости на Дорожном радио.

0: Новости на Дорожном радио.
1: Приветствую всех, кто в пути. В эфире новости в студии Анна Мудрова.
0: О главном.
1: В России расширили перечень объектов критической инфраструктуры. В него включили логистические центры, а также предприятия в сфере энергетики, промышленности, связи и жилищно-коммунального хозяйства. Соответственно,

0: Соответствующий указ подписал президент России Владимир Путин, передает РИА Новости. Документ также предусматривает возможность введения временного управления на таких объектах. Это может быть применено, если владельцы не выполняют требования по обеспечению безопасности или затягивают восстановление работы предприятия. В каждом конкретном случае решение будет принимать правительство.
1: Мир.
0: Меж тем, только 50 из 193 стран-членов ООН поддержали заявление с осуждением действий России на Украине. Как сообщает ТАСС, США к документу не присоединились. Текст заявления зачитывал глава МИД Дании Ларс Лёке. Кроме Дании, документ поддержали 49 государств и делегация Европейского Союза. Отмечается, что среди подписантов в основном страны Европы и другие союзники Запада. В заявлении они призвали Россию согласиться на полное, немедленное и безусловное прекращение огня. В заседании Совета Безопасности ООН по Украине постпред России Василий Небензя заявил, что украинские власти, не добившись нужных результатов на поле боя, перешли к террору против мирного населения России. Постпред США при ООН Дэн Негриа в ответ сообщил, что Вашингтон готов участвовать в урегулировании конфликта и призвал Россию и Украину вернуться к переговорам.
1: Россия.
0: Тем временем Минэнерго предложила продлить до 2036 года налоговую льготу при поставках электроэнергии в Донецкую и Луганскую народные республики, Запорожскую и Херсонскую области. Об этом пишут «Известия». Сейчас средства, которые получает единый закупщик для компенсации недополученных доходов, не облагается НДС до начала 2028 года. Компания закупает электричество на оптовом рынке, а в новых регионах продает по тарифам, которые ниже закупочной стоимости. Разницу компенсирует из господдержки. Продление льготы должно сохранить этот механизм на период постепенного изменения тарифов. Вы слушали новости Дорожное радио. Вместе в пути.
1: Новости на Дорожном радио.
2: Кружит земля, как в детстве карусель. А над землей

0: Реклама.
1: Только синие и хрустящие. Доллары нового образца в Альфа-банке. Меняйте доллары и евро по самому горячему курсу. И забирайте свежие купюры в ближайших офисах и банкоматах. Не просто выгодно, Альфа выгодно. АО «Альфа-банк».
2: Самый важный урок, который остается с нами на всю жизнь – добро. Оно передается от родителей детям, от учителей ученикам. Присоединяйтесь к акции фонда Хабенского «Уроки добра», приуроченные к 1 сентября. И помогите детям и молодым взрослым с опухолями мозга. Подробности на сайте фонда. 0+.
3: Когда вышел на пенсию, понял. Хочется, чтобы все было просто. Как с выгодным вкладом «Пенсионный максимум» в Сбере. Легко открыть онлайн, сумма от 30 тысяч и без лишних условий. А еще доступна опция защиты вклада. А если деньги нужны всегда под рукой, есть накопительный счет «Пенсионный старт». Для пенсионеров в Сбере все просто. Вклад «Пенсионный максимум» доступен клиентам от 55 лет. Надбавка к ставке применяется при получении пенсии на карту Сбера. Счет «Пенсионный старт» доступен клиентам, кто перевел пенсию в Сбер в 2026 году. Подробнее на сайте sberbank.ru в разделе «Пенсионерам». 0+. ПАО «Сбербанк».
0: Дорожное радио.

0: Новости на Дорожном радио.
1: Приветствую всех, кто в пути. В эфире новости, в студии Анна Мудрова.
0: О главном.
1: Как сообщают в службе дистанционного зондирования и картографирования Земли, средняя температура поверхности Мирового океана составила чуть более 21 градуса Цельсия 22 августа. Это максимальный показатель с 1979 года, когда для таких измерений начали использовать спутники. Специалисты подчеркивают, что с ростом температуры океана могут увеличиться риски для морских экосистем и для прибрежных населенных пунктов.
0: Мир.
1: Тем временем латвийские власти объявили о проведении военных маневров с участием военнослужащих НАТО. Учения запланированы на период со 2 сентября по 8 октября. По информации Министерства обороны Латвии, в них примут участие около 12 тысяч военнослужащих страны и представители государств Альянса, включая США. Отмечается, что цель маневров – продолжить интеграцию возможностей национальных вооруженных сил и союзников.
0: Россия.
1: Меж тем, с 1 марта следующего года медицинские организации перейдут на автоматическое информирование госавтоинспекции о пациентах, имеющих ограничения к управлению автомобилем. Об этом сообщил глава Комитета Госдумы по охране здоровья Сергей Леонов. Поправка вызвана тем, что сейчас водитель с опасным заболеванием может управлять автомобилем до плановой медкомиссии раз в 10 лет, передает ТАСС. По словам депутата, сейчас ведется техническая подготовка по обмену информацией между ведомствами. Как только врачи выявят заболевание, несовместимое с вождением, об этом будет сообщено в госавтоинспекцию, после чего автомобилисту дадут 3 месяца, чтобы пройти досрочное медицинское обследование.
0: Туризм.
1: Турция, Египет, Вьетнам и Китай названы в числе самых безопасных направлений для отдыха россиян. В Турции, по оценкам специалистов, высокий уровень конкуренции между отелями, наличие русскоговорящего персонала и отлаженный сервис создают хорошие условия для спокойного и комфортного отдыха. В Египте туристов, как отмечается, защищают охраняемые территории и организованные экскурсии. Вьетнам также называют предсказуемым направлением. Китай включают в список стран с низкой преступностью, где действуют понятные правила и хорошая инфраструктура. Дорожное радио. Вместе в пути.
0: Новости на Дорожном радио.

Радио представляет новая песня. Анита Цой и Наталья Котарева. Все только начинается.

0: путешествие с удовольствием на Дорожном радио.
1: Привет, с вами Тимофей Гордеев. Через несколько минут из очередного путешествия с удовольствием вы узнаете, как ЮНЕСКО помогает Таиланду, что решили напомнить велосипедистам в Копенгагене и где можно поучаствовать в раскопках в Приморье. А начнем мы новое путешествие с удовольствием спустя всего несколько песен.
0: Дорожное радио.

0: задраит люки.
1: Программа «Путешествие с удовольствием» стартует через 3, 2, 1...
2: Привет всем поклонникам путешествий! С вами Тимофей Гордеев. Сейчас вы узнаете, как ЮНЕСКО помогает Таиланду, что решили напомнить велосипедистам в Копенгагене и где можно поучаствовать в раскопках в Приморье.
3: Поехали!
2: С подачи ЮНЕСКО с новой силой начинает развиваться туризм на юге Таиланда. В июле расположенный здесь древний храм Пхра Махатхат Варамахавихан был признан объектом всемирного наследия ЮНЕСКО. И власти страны тут же приступили к разработке новых маршрутов, чтобы показать храм как можно большему числу туристов, в том числе из России. Названный храм стал уже 9-м объектом всемирного наследия ЮНЕСКО в Таиланде и первым на юге королевства. Как отмечает Ассоциация туроператоров России, храм был основан в 8 веке и уже более 1200 лет является одним из важнейших центров буддизма в регионе.
3: Это надо знать.
2: Велосипед в Копенгагене – одно из основных средств передвижения, но теперь двухколесный транспорт может рассорить местных жителей и туристов. Дело в том, что последние любят кататься по городу на велосипедах, а жители столицы Дании считают, что приезжие, арендующие этот вид транспорта, создают угрозу безопасности дорожного движения. Как отмечает Европульс, ситуацию пытается спасти мэрия. Она выпустила рекомендации для велосипедистов. В методичках напоминает, что перед поворотом или остановкой следует подавать сигнал. Также необходимо держаться правой стороны велосипедной дорожки и по возможности не ездить утром и вечером в часы пик. Пожелаем велосипедистам Копенгагена успехов в освоении этих правил.
3: Это надо видеть.
2: Стекленухинское городище в Приморье – это и раскопки для археологов, и экскурсии для туристов. Власти региона сообщили, что на городище с середины августа и по начало октября проводятся бесплатные экскурсии. Можно увидеть работу археологов и самому присоединиться к раскопкам. Для этого надо предварительно записаться по телефону, который несложно найти на интернет-сайтах региона. Когда все будет согласовано, заявителю откроют доступ к старейшему археологическому памятнику Дальнего Востока. В этом месте около 900 лет назад находился крупный город Чжурджений, здешних племен кочевников.
0: Любой из выпусков «Путешествия с удовольствием» можно послушать, подписавшись на официальный подкаст программ Дорожного радио. Подробности на сайте дорожное.ру.
2: Дорожное радио. Вместе в пути.
1: Программа «Путешествие с удовольствием». По будням в 14:30. Только на Дорожном радио.

0: Дорожное радио.
1: Это будет наш с тобой секрет. Не скажу, о чем молчим вдвоем. Если ты грустишь, то грустно мне. Если я пою, то я влюблен. Пролетают мимо облака. Скоро ночь укроет с головой. Ты меня простишь наверняка. На

0: Мечтай, люби, ревнуй, скучай, рискуй, летай, но только просто будь собой.
1: На часах

0: шоу выходного дня. «Пять звезд» с Никитой Леоновым. 29 августа в гостях Олег Газманов. Кому Олег Михайлович подарит деньги? Может быть, именно вам? Присылайте, как вы поете любимые песни. И у вас будет шанс выиграть 5000 рублей. 29 августа в 10 утра. «Пять звезд». Олег Газманов. Подробности на сайте дорожное.ру. 12+. Реклама.
1: Выгодные новости в эфире. Получите до 360 тысяч рублей от государства и акции Сбера в подарок при подключении программы долгосрочных сбережений. Подробности акции в любом отделении Сбера или Сбербанк онлайн. ПАО «Сбербанк». ОГРН 102-770-013-21-95. Москва. 18+. Услуги по организации управления средствами долгосрочных сбережений осуществляет АО «МПФ Сбербанка». Подробнее об акции, условиях управления активами, а также иная информация, подлежащая раскрытию, на sberbank.com/promo/pds. Есть ограничения.
2: Да что заработали?
3: Что?
2: А
3: что? Перевозки – это задача со звездочкой.
4: Ищите на Авито услугах водителей и грузчиков для товаров,

0: курьеров для документов и других перевозчиков.
1: Хорошая история, когда все задачи по перевозкам решаются в одном месте.
0: Авито-услуги. Все решается здесь. Подробности на avito.ru. 12+.
2: Оформите премиальную карту «Мир Суприм» в вашем банке, и ваши путешествия станут еще приятнее. Выгодные поездки на такси до аэропорта, приоритетная регистрация, доступ в бизнес-залы. Премиальная карта «Мир Суприм» от платежной системы «Мир». Пользуйтесь лучшими возможностями в путешествиях.
3: «Мир». Каждый день в твоих руках.
4: Реклама АО «НСПК». Информация о сервисе «Мир ПАС», порядке и правилах его предоставления, видах привилегий доступна на сайте vanprivet.ru. «Мир Суприм» – премиальная банковская карта от платежной системы «Мир». Имеются ограничения.
5: «Рольф Ультра» – лучшее синтетическое моторное масло в России по итогам автомобильной премии «Выбор коммерсанта». Базовая основа GTL Plus PAO, синтезированная из чистейшего газа и современный пакет присадок «Infinium» обеспечивают максимальную производительность вашего двигателя. «Рольф» – выбор лидеров.
6: Милый, собираем чемоданы.
7: Мы же только разобрали.
6: Скидки на Авито путешествиях видел? Теперь можно путешествовать чаще.
8: Скидки до 50% на квартиры, дома и отели. Авито путешествия.
9: Сделки совершаются между пользователями. Наличие и размер скидок определяют авторы объявлений. Возрастное ограничение 12+.
10: Георгий Чевчан, лидер команды «Такаяма Форвард Авто», двукратный чемпион мира по дрифту.
11: Как на треке, так и в городе важна бесперебойная работа двигателя. Поэтому для своих автомобилей я выбираю моторное масло «Такаяма». Уникальная технология «Адаптек» мгновенно активизирует те присадки, которые необходимы именно сейчас. «Такаяма» – адаптивная защита двигателя.
12: В жизни случаются разные ситуации, в которых можно получить поддержку от государства. Чтобы не думать о документах и заявлениях, назначьте один счет в Сбере для всех социальных выплат. Просто наберите «Социальные выплаты» в вашем Сбербанк онлайн и назначьте счет. Подробнее на сайте sberbank.ru. ПАО «Сбербанк».
13: Вы владелец бизнеса.
14: А значит, работаете за...
15: Троих.
16: Четверых.
17: Пятерых не хотите?
13: Находите сотрудников на Авито-работе. Здесь все нужное в едином кабинете. Отклики, аналитика и фильтры. Занимайтесь своим делом и нанимайте просто на Авито-работе. 12+.
18: «Москвич» представляет линейку «М». Стильные кроссоверы «Москвич М70» и «Москвич М90» с приемистым турбомотором, 9-ступенчатым автоматом, адаптивным круиз-контролем и системой удержания в полосе движения. А в «Москвич М90» есть полный привод, просторный 7-местный салон и премиальная аудиосистема. Специальное предложение на покупку у официальных дилеров только в этом месяце. Записывайтесь на тест-драйв. «Москвич». Точность решений.
19: Подробности о специальных предложениях у официальных дилеров и на «Москвич-М.ру». Реклама АО «БТ Неофферта».
20: Дорожное радио.
21: Бывает все на свете хорошо. В чем дело, сразу не поймешь. А просто летний дождь прошел. Нормальный летний дождь мелькнет в толпе.

0: Новости на Дорожном радио.
1: У микрофона Тимофей Гордеев. Здравствуйте.
2: О главном.
1: Бизнес, пострадавший от атак беспилотников, получит поддержку. В правительство внесены постановления, согласно которым Минфином предусматривается годовая отсрочка по налогам для компаний и индивидуальных предпринимателей с ущербом более 5% от годового дохода. Мера затронет платежи, сроки которых приходятся на период с августа этого года по июль 2027. Об этом сообщает ТАСС.
2: Мир.
1: Планы Соединенных Штатов по аннулированию 200 тысяч деловых и туристических виз почти что не затронут россиян. Это объясняется тем, что с 2022 года гражданам России практически не выдавались визы такого типа. На это обращает внимание Ассоциация туроператоров России. Консульские отделы посольства США в России работают в ограниченном режиме. Получение таких виз за рубежом также затруднено, отметили в ассоциации. Кризис в германском автопроизводстве заставляет предприятия менять формат работы. По сообщению газеты Financial Times, немецкие производители автозапчастей переводят фокус на медицинский и оборонный секторы. Автопром ФРГ планирует сократить 125 тысяч рабочих мест, а поставщики ищут новые рынки из-за конкуренции с китайскими автомобилями.
2: Россия.
1: Жители крупных российских городов чаще всего покупают в магазинах бананы, сахарный песок и репчатый лук. Также почти в каждом городе в число обязательных покупок входит картофель. В Москве и Петербурге хорошо раскупаются цитрусовые, в Екатеринбурге, Самаре и Новосибирске – огурцы и томаты. Это установила торговая сеть «Ашан». Она проанализировала покупки в 10 городах-миллионниках.
2: Транспорт.
1: В конце лета водителям не лишним будет проверить свои автомобили. Прежде всего, специалисты рекомендуют тщательно проверить состояние и работу светотехники, оценить состояние кузовных элементов и стекол. Также следует внимательно проверить шины, тормозную систему и подвеску, которая за лето испытывает повышенные нагрузки. Об этом рассказали порталу «Автовзгляд» опрошенные эксперты. Вы слушали новости. Дорожное радио «Вместе в пути».
0: Новости на Дорожном радио.

Не обнять и не прижаться мне, и уже не целоваться, нет. Мы не виделись 12 дней и забыли танцы. На гитаре переборы, я начинаю разговоры и с собой о чем-то спорю. Такая история —

0: Новости на Дорожном радио.
1: У микрофона Тимофей Гордеев. Здравствуйте.
2: О главном.
1: Бизнес, пострадавший от атак беспилотников, получит поддержку. В правительство внесены постановления, согласно которым Минфином предусматривается годовая отсрочка по налогам для компаний и индивидуальных предпринимателей с ущербом более 5% от годового дохода. Мера затронет платежи, сроки которых приходятся на период с августа этого года по июль 2027. Об этом сообщает ТАСС.
2: Мир.
1: Планы Соединенных Штатов по аннулированию 200 тысяч деловых и туристических виз почти что не затронут россиян. Это объясняется тем, что с 2022 года гражданам России практически не выдавались визы такого типа. На это обращает внимание Ассоциация туроператоров России. Консульские отделы посольства США в России работают в ограниченном режиме. Получение таких виз за рубежом также затруднено, отметили в ассоциации. Кризис в германском автопроизводстве заставляет предприятия менять формат работы. По сообщению газеты Financial Times, немецкие производители автозапчастей переводят фокус на медицинский и оборонный секторы. Автопром ФРГ планирует сократить 125 тысяч рабочих мест, а поставщики ищут новые рынки из-за конкуренции с китайскими автомобилями.
2: Россия.
1: Жители крупных российских городов чаще всего покупают в магазинах бананы, сахарный песок и репчатый лук. Также почти в каждом городе в число обязательных покупок входит картофель. В Москве и Петербурге хорошо раскупаются цитрусовые, в Екатеринбурге, Самаре и Новосибирске – огурцы и томаты. Это установила торговая сеть «Ашан». Она проанализировала покупки в 10 городах-миллионниках.
2: Транспорт.
1: В конце лета водителям не лишним будет проверить свои автомобили. Прежде всего, специалисты рекомендуют тщательно проверить состояние и работу светотехники, оценить состояние кузовных элементов и стекол. Также следует внимательно проверить шины, тормозную систему и подвеску, которая за лето испытывает повышенные нагрузки. Об этом рассказали порталу «Автовзгляд» опрошенные эксперты. Вы слушали новости. Дорожное радио «Вместе в пути».
0: Новости на Дорожном радио.

0: Дорожное радио представляет очень душевную программу по заявкам «Добрый вечер». Ежедневно с 8 до 9 вечера. Телефон для связи 620-46-55. Код Москвы 495. Звоните. Всегда вам рады. Реклама.
1: Оформите карту «Магнит Pay ВТБ» с кэшбэком до 15%, чтобы позволить себе больше. Наслаждайтесь покупками с выгодой до 15%. Оформите карту «Магнит Pay ВТБ» в приложении «Магнит», пополните и сразу платите с помощью QR. Финансовые услуги оказывает ПАО «Банк ВТБ». Кэшбэк бонусами в магазинах «Магнит» по подписке премиум на MyMagnit.ru. Подробности на «Магнит.ру» и в мобильном приложении «Магнит» акции и доставка. 6+. Есть ограничения. Действует до 31 декабря 2026 года. Предложение распространяется только на покупки по полной стоимости во всех магазинах и гипермаркетах «Магнит», кроме «Магнит Аптека». Имеются ограничения. Подробнее на сайте «Магнит.ру» и «ВТБ.ру». Банк ВТБ. ПАО.
2: Милый, собираем чемоданы.
3: Мы же только разобрали.
2: Скидки на Авито путешествиях видел? Теперь можно путешествовать чаще.
4: Скидки до 50% на квартиры, дома и отели. Авито путешествия.
5: Сделки совершаются между пользователями. Наличие и размер скидок определяют авторы объявлений. Возрастное ограничение 12+.

0: 12+.
1: Когда вышел на пенсию, понял. Хочется, чтобы все было просто. Как с выгодным вкладом «Пенсионный максимум» в Сбере. Легко открыть онлайн, сумма от 30 тысяч и без лишних условий. А еще доступна опция защиты вклада. А если деньги нужны всегда под рукой, есть накопительный счет «Пенсионный старт». Для пенсионеров в Сбере все просто. Вклад «Пенсионный максимум» доступен клиентам от 55 лет. Надбавка к ставке применяется при получении пенсии на карту Сбера. Счет «Пенсионный старт» доступен клиентам, кто перевел пенсию в Сбер в 2026 году. Подробнее на сайте sberbank.ru в разделе «Пенсионерам». 0+, ПАО «Сбербанк».
2: Волга. Европейский дизайн. Надежные двигатели. Международные технологии, адаптированные к российским условиям. Бизнес-седан S50. Городской кроссовер К40. Флагманский кроссовер К50. Стоимость модельного ряда от 2 749 тысяч рублей. «Волга». Движение вперед, вдохновленное историей. Пройдите тест-драйв у официального дилера.
3: Предложение распространяется на новые автомобили «Волга К40» 2026 года выпуска. Комплектация «Стандарт» и включает в себя выгоду по программе «Трейдинг» в размере 100 тысяч рублей. Не является офертой. Сроки действия уточняйте у официальных дилеров.
4: Не думай о процентах целых 150 дней. Целых 150 дней без процентов только по кредитной карте

0: Альфа-банка. Закажите карту до конца августа, и она будет бесплатной навсегда. Не просто выгодно, Альфа-выгодно. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Изучите все условия кредита на сайте альфа-банк.ру в разделе «Кредитные карты». АО «Альфа-банк».
1: Дорожное радио.

0: любовь.
1: Вместе, вместе в пути, вместе.
2: Дорожное радио.
1: Дорожное. Дорожное.
2: Вместе в пути.

0: Новости на Дорожном радио.
1: У микрофона Тимофей Гордеев. Здравствуйте.
2: О главном.
1: Соединенные Штаты предложили прекратить блокаду Ирана и снять санкции в обмен на открытие Ормузского пролива. Вопрос обсуждался при посредничестве Пакистана. Это утверждает Аль-Арабия. При этом телеканал указал на следующий факт. Пакистанская сторона заявила Ирану, что Вашингтон и Тегеран якобы вместе виновны в срыве реализации достигнутых договоренностей.
2: Мир.
1: Британия хочет получить украинские наработки по искусственному интеллекту. Как утверждает западная пресса, Лондон передаст Киеву британскую часть технологии крылатой ракеты «Скальп» в обмен на базу данных украинской системы искусственного интеллекта «Эвенджер». Эта система предоставляет данные и аналитические сведения из реального мира, которые собраны с помощью тысяч камер и инфракрасных датчиков на поле боя на Украине.
2: Россия.
1: Для профилактики ковида укреплять иммунитет нужно уже

счастлива этим летом. А впрочем, стоит ли об этом, ведь нет. Тогда о чем? О снах, о книгах. И черт меня попутал крикнуть привет. Как жизнь, не то чтоб очень гладко, а в общем, знаешь, все в порядке, без бед. Дела отлично, как обычно, а с личным, ну вот только с личным, привет.

Должно быть, я уже простужен. Да бог с ним, слушай, мне твой нужен совет. В конце концов, мне дела нету, решил.

0: Дорожное радио.
1: Дорожное радио.
0: Вместе в пути.
1: Дорожное радио.
2: Знаешь ее, ты узнаешь ее, ты узнаешь, ты узнаешь ее. Ты узнаешь ее, ты узнаешь ее, ты узнаешь, ты узнаешь ее.

0: мой. Уренгой, Уренгой, Уренгой.
1: Новости на Дорожном радио.
2: У микрофона Тимофей Гордеев. Здравствуйте.
3: О главном.
2: Соединенные Штаты предложили прекратить блокаду Ирана и снять санкции в обмен на открытие Ормузского пролива. Вопрос обсуждался при посредничестве Пакистана. Это утверждает Аль-Арабия. При этом телеканал указал на следующий факт. Пакистанская сторона заявила Ирану, что Вашингтон и Тегеран якобы вместе виновны в срыве реализации достигнутых договоренностей.
3: Мир.
2: Британия хочет получить украинские наработки по искусственному интеллекту. Как утверждает западная пресса, Лондон передаст Киеву британскую часть технологии крылатой ракеты «Скальп» в обмен на базу данных украинской системы искусственного интеллекта «Эвенджер». Эта система предоставляет данные и аналитические сведения из реального мира, которые собраны с помощью тысяч камер и инфракрасных датчиков на поле боя на Украине.
3: Россия.
2: Для профилактики ковида укреплять иммунитет нужно уже сейчас. Такое мнение выразила доктор медицинских наук, врач-иммунолог Владислав Жемчугов. По словам специалиста, коронавирус перешел в сезонную инфекцию, поэтому его волна уже не будет пугающей и смертельной. Остается достаточно много людей, которые имеют защитные механизмы, антитела и клетки. Об этом пишет «Парламентская газета». Безаварийных водителей стало больше за год на 5%. В целом, средняя доля водителей с минимальным значением коэффициента бонус-малус по России за период с июля 2025 года по июль 2026 составила более 40%. Об этом сообщает Российский союз автостраховщиков. Наибольшая доля автовладельцев, имеющих максимальную скидку за безаварийную езду, зафиксирована в Москве.
3: Транспорт.
2: При возведении дорог в России проводится работа по сохранению природных ресурсов и снижению воздействия на окружающую среду. Об этом заявил заместитель председателя правительства Марат Хуснуллин. По словам Хуснуллина, на скоростных трассах за три года высажено около 3 миллионов деревьев и создана сеть экологических переходов для диких животных. Организован выпуск молоди различных видов рыб в водоемы. Вы слушали новости. Дорожное радио «Вместе в пути».
1: Новости на Дорожном радио.

чудо, но соседка этим гостем дорожит. То поправит скатерть, то вздохнет не кстати, то смутится, что не острые ножи. Он мужчина разведенный, и она разведена.

подосходни, не уйти сегодня. Он бы мог совсем остаться, да и жить. Все не так досадно, может, жили б складно. Ах, дались мне эти чертовы ножи.

0: выходного дня. 5 звезд с Никитой Леоновым. 29 августа в гостях Олег Газманов. Кому Олег Михайлович подарит деньги? Может быть, именно вам? Присылайте, как вы поете любимые песни. И у вас будет шанс выиграть 5000 рублей. 29 августа в 10 утра. 5 звезд. Олег Газманов. Подробности на сайте дорожное.ру. 12+. Реклама.
1: Путешествовать всегда выбираем с ФПК. В отпуск или по работе. Скидки, акции и льготы. Для студентов, для детей, для знакомых и друзей. Для родителей жены, для защитников страны. Для тебя и для меня. Акции от ФПК.
2: Подробнее на сайте РЖД в разделе «Тарифы и акции».
3: Федеральная пассажирская компания.
4: Выгодные новости в эфире. Получите до 360 тысяч рублей от государства и акции Сбера в подарок при подключении программы долгосрочных сбережений. Подробности акции в любом отделении Сбера или Сбербанк онлайн. ПАО «Сбербанк». ОГРН 102-770-013-21-95. Москва. 18+. Услуги по организации управления средствами долгосрочных сбережений осуществляет АО «МПФ Сбербанка». Подробнее об акции, условиях управления активами, а также иная информация, подлежащая раскрытию, на sberbank.com/promo/pds. Есть ограничения.
5: «Волга». Европейский дизайн. Надежные двигатели. Международные технологии, адаптированные к российским условиям. Бизнес-седан S50. Городской кроссовер K40. Флагманский кроссовер K50. Стоимость модельного ряда от 2 миллионов 749 тысяч рублей. «Волга». Движение вперед, вдохновленное историей. Пройдите тест-драйв у официального дилера.
6: Предложение распространяется на новые автомобили «Волга K40» 2026 года выпуска. Комплектация стандарт. И включает в себя выгоду по программе трейдинг в размере 100 тысяч рублей. Не является офертой. Сроки действия уточняйте у официальных дилеров.
7: Оформите премиальную карту «Мир Суприм» в вашем банке, и ваши путешествия станут еще приятнее. Выгодные поездки на такси до аэропорта, приоритетная регистрация, доступ в бизнес-залы. Премиальная карта «Мир Суприм» от платежной системы «Мир». Пользуйтесь лучшими возможностями в путешествиях.
8: «Мир». Каждый день в твоих руках.
9: Реклама АО «НСПК». Информация о сервисе «Мир Пас», порядке и правилах его предоставления, видах привилегий доступна на сайте вампривет.ру. «Мир Суприм» – премиальная банковская карта от платежной системы «Мир». Имеются ограничения.
10: От бумажных к электронным транспортным накладным. Т-бизнес поможет перейти на новый формат. Выпустим и доставим электронную подпись, а поддержка ответит на ваши вопросы. Подключите сервис бесплатно и обменивайтесь накладными с партнерами в любых сервисах ЭДО. Т-бизнес. И дело делается.
11: Доступно при наличии счета Т-бизнеса в АОТ-банк. Подробнее на tbank.ru/business.
12: В жизни случаются разные ситуации, в которых можно получить поддержку от государства. Чтобы не думать о документах и заявлениях, назначьте один счет в Сбере для всех социальных выплат. Просто наберите «Социальные выплаты» в вашем Сбербанк онлайн и назначьте счет.
13: Подробнее на сайте sberbank.ru/PAO Сбербанк.

30% на самые разные товары в Купере. Распакуйте выгоду. Купер. Доставка супер. Выгоднее с подпиской Prime. ООО «Инстамарт Сервис», город Москва. ОГРН 118-774-649-49-80. 12+. 17.08 по 27.09.26. Подробности на cooper.ru/sp/распакупер. Подписка Prime. Услуги оказывает АО ЦПЛ. Подробности на sberbank.com/sberprime.

0: 12+.
1: Только синие и хрустящие. Доллары нового образца в Альфа-банке. Меняйте доллары и евро по самому горячему курсу. И забирайте свежие купюры в ближайших офисах и банкоматах. Не просто выгодно, Альфа-выгодно. АО «Альфа-банк».
2: Дорожное радио.

0: Новости на Дорожном радио.
1: У микрофона Тимофей Гордеев. Здравствуйте.
0: О главном.
1: С 1 сентября стартует эксперимент по продаже лекарств в передвижных аптеках. Такая торговля развернется на территории сельских населенных пунктов, где нет стационарных аптек. В передвижных аптечных пунктах будут продавать наиболее востребованные препараты, кроме тех, которые содержат наркотические, психотропные и сильнодействующие вещества. Данный пилотный проект продлится до сентября 2029 года.
0: Россия.
1: На участие в дистанционном электронном

0: голосовании на портале госуслуги прошли регистрацию 2 миллиона человек. Более 480 тысяч граждан воспользовались на портале сервисом «Мобильный избиратель», чтобы выбрать удобный избирательный участок. Об этом сообщает Минцифры. Выборы разных уровней пройдут с 18 по 20 сентября. Это будут местные, региональные кампании и выборы в Госдуму. В транспортных вузах вводится новый курс по беспилотным системам. Он появится в учебной программе с 1 сентября во всех 19 транспортных вузах и будет обязательным для всех обучающихся. Об этом рассказали РИА Новости в Минтрансе. Осенний отдых в Турции для россиян подешевел к концу августа. К примеру, недельный тур с вылетом из Москвы в конце сентября и проживанием в четырехзвездочном отеле по системе «Все включено» стоит 70-80 тысяч рублей на человека при двухместном размещении. А если 5 звезд, то 90 тысяч. Чем ближе завершение сезона, тем доступнее становятся отели. Об этом сообщили Российскому союзу туриндустрии участники рынка. Транспорт. В Ярославле в сентябре стартует строительство нового терминала аэропорта «Золотое кольцо». Как сообщили в руководстве Ярославской области, на площадке уже завершены подготовительные работы. Одновременно заканчивается подготовка проектной документации грузового терминала. Еще запланирована реконструкция взлетно-посадочной полосы, строительство гостиницы на 170 мест и парковки для 3000 машин. Также проведут ремонт прилегающих дорог и возведут причал. Вы слушали новости «Дорожное радио. Вместе в пути».
1: Новости на «Дорожном радио».

Дорожное радио представляет новая песня. Наталья Подольская и Регина Тодоренко. «Подруга».

0: уже спускаемся в Москве.
1: Мается под креслами душа, ищет между пятками покой и глотает пиво.

0: Новости на Дорожном радио.
1: У микрофона Тимофей Гордеев. Здравствуйте.
2: О главном.
1: С 1 сентября стартует эксперимент по продаже лекарств в передвижных аптеках. Такая торговля развернется на территории сельских населенных пунктов, где нет стационарных аптек. В передвижных аптечных пунктах будут продавать наиболее востребованные препараты, кроме тех, которые содержат наркотические, психотропные и сильнодействующие вещества. Данный пилотный проект продлится до сентября 2029 года.
2: Россия.
1: На участие в дистанционном электронном голосовании на портале госуслуги прошли регистрацию 2 миллиона человек. Более 480 тысяч граждан воспользовались на портале сервисом «Мобильный избиратель», чтобы выбрать удобный избирательный участок. Об этом сообщает Минцифры. Выборы разных уровней пройдут с 18 по 20 сентября. Это будут местные, региональные кампании и выборы в Госдуму. В транспортных вузах вводится новый курс по беспилотным системам. Он появится в учебной программе с 1 сентября во всех 19 транспортных вузах и будет обязательным для всех обучающихся. Об этом рассказали РИА Новости в Минтрансе. Осенний отдых в Турции для россиян подешевел к концу августа. К примеру, недельный тур с вылетом из Москвы в конце сентября и проживанием в четырехзвездочном отеле по системе «Все включено» стоит 70-80 тысяч рублей на человека при двухместном размещении. А если 5 звезд, то 90 тысяч. Чем ближе завершение сезона, тем доступнее становятся отели. Об этом сообщили Российскому союзу туриндустрии участники рынка. В Ярославле в сентябре стартует строительство нового терминала аэропорта «Золотое кольцо». Как сообщили в руководстве Ярославской области, на площадке уже завершены подготовительные работы. Одновременно заканчивается подготовка проектной документации грузового терминала. Еще запланирована реконструкция взлетно-посадочной полосы, строительство гостиницы на 170 мест и парковки для 3000 машин. Также проведут ремонт прилегающих дорог и возведут причал. Вы слушали новости «Дорожное радио. Вместе в пути».
0: Новости на Дорожном радио.

0: Дорожное радио представляет очень душевную программу по заявкам «Добрый вечер». Ежедневно с 8 до 9 вечера. Телефон для связи 620-46-55. Код Москвы 495. Звоните. Всегда вам рады. Реклама.
1: Путешествовать всегда выбираем с ФПК. В отпуск или по работе. Скидки, акции и льготы. Для студентов, для детей, для знакомых и друзей. Для родителей жены, для защитников страны. Для тебя и для меня. Акции от ФПК.
2: Подробнее на сайте РЖД в разделе «Тарифы и акции».
3: Федеральная пассажирская компания.
4: Школа начинается с Ашан. Все для классной учебы по покупательным ценам уже тут. Пластилин Ашан «Красная птица», 12 цветов, всего за 129,99 до 26 августа. Все начинается с Ашан.
5: Оформите карту MagnitPay ВТБ с кэшбэком до 15%, чтобы позволить себе больше. Наслаждайтесь покупками с выгодой до 15%. Оформите карту MagnitPay ВТБ в приложении Magnit, пополните и сразу платите с помощью QR. Финансовые услуги оказывает ПАО «Банк ВТБ». Кэшбэк бонусами в магазинах Magnit по подписке премиум на MyMagnit.ru. Подробности на Magnit.ru и в мобильном приложении Magnit акции доставка. 6+. Есть ограничения. Действует до 31 декабря 2026 года. Предложение распространяется только на покупки по полной стоимости во всех магазинах и гипермаркетах Magnit, кроме Magnit-аптека. Имеются ограничения. Подробнее на сайте Magnit.ru и ВТБ.ру. Банк ВТБ. ПАО.
6: Иногда достаточно посмотреть на ситуацию под другим углом. Оформи лимитированную кредитную карту от Т-банка со стереоэффектом и бесплатным обслуживанием навсегда. Плати и смотри на вещи по-другому. Ведь в этом весь ты.
7: Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
8: Изучите все условия кредита займа на tbank.ru. Раздел «Частным лицам кредитные карты. Кредитная карта Платинум». Срок акции «Бесплатное обслуживание по карте Платинум» август-сентябрь 2026. С 3 августа 2026 по 6 сентября 2026. Подробнее на tbank.ru. АО «Т-банк».
9: Все инструменты РУ для профессиональных закупок, для поставок без срыва сроков, для бизнеса с задачами любого масштаба. Все инструменты РУ для тех, кто создает.
10: ООО «Все инструменты РУ». Город Москва. ОГРН 111-774-664-62-69.
11: СПА или спорт? Театр или кино? А может, заказать ужин домой?
12: Оформите премиальное обслуживание в Сбере в Сбербанк Онлайн и настраивайте привилегии для себя каждый месяц. Премиальный Сбер, когда выбираете вы. Премиальное обслуживание – пакет продуктов и услуг сервисов, предоставляемых клиентам, заключившим договор об обслуживании пакета услуг. ПАО «Сбербанк». Город Москва, улица Вавилова, дом 19. ОГРН 102-7700-13-2195. Подробности на sberbank.ru. 6+.
13: Да что вы заработали?
14: Что?
13: А что?
14: Перевозки – это задача со звездочкой.
15: Ищите на Авито-услугах водителей и грузчиков для товаров, курьеров для документов и других перевозчиков.
16: Хорошая история, когда все задачи по перевозкам решаются в одном месте.
15: Авито-услуги. Все решается здесь. Подробности на авито.ру. 12+.
17: Слушайте, ребята, слушайте скорей! Лента приготовила сюрприз для детей! Ждут тебя в ленте счастливые моменты! Подвесы новой серии! Легенда мини-ленты! Кочки, фигурки на ключи и на рюкзак! Не просто игрушки! Дволичный знак! Подробности на сайте, если не знаком!
18: Два рамных внедорожника Хавейл, два характера. Статус и уверенность на дороге Хавейл H9. Победитель премии «Внедорожник года» в классе полноразмерных внедорожников. Практичный помощник Хавейл H5 с вместительным багажником до 2116 литров, трансформирующимся в ровный пол длиной до 2 метров. Классический 8-ступенчатый автомат, адаптация для России и усиленная антикоррозионная обработка. Пройдите тест-драйв и сделайте свой выбор. Подробности в дилерских центрах Хавейл Про и на сайте Хавейл.ру.
19: От бумажных к электронным транспортным накладным. Т-бизнес поможет перейти на новый формат. Выпустим и доставим электронную подпись, а поддержка ответит на ваши вопросы. Подключите сервис бесплатно и обменивайтесь накладными с партнерами в любых сервисах ЭДО. Т-бизнес. И дело делается.
8: Доступно при наличии счета Т-бизнеса в ЭО Т-банк. Подробнее на tbank.ru/business.

Плохая погода, полгода совсем никуда. Полгода плохая погода, полгода совсем никуда. Никуда, никуда нельзя.

0: Дорожное радио представляет главное, лучшее, новое. Александр Добронравов.
1: Я люблю свою жену, нежность вечную мою.
0: Главное.
1: Как упоительны в России вечера.
0: Новое. Александр Добронравов. Чего хотят мужчины?

0: Новости на Дорожном радио.
1: У микрофона Тимофей Гордеев. Здравствуйте.
2: О главном.
1: Министр иностранных дел России Сергей Лавров провел встречу с главой дипломатической службы Ватикана Полом Ричардом Галлахером. На пресс-конференции по итогам переговоров Лавров заявил, что Россия благодарна Ватикану за взвешенную позицию по Украине и инициативность в рамках процесса урегулирования. «России удалось сохранить с Ватиканом доверительный и взаимоуважительный диалог», подчеркнул Сергей.

0: Сергей Лавров. Донбасс – часть России, и управление им третьей стороной исключено. Такое заявление сделал пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. Таким образом, представитель Кремля ответил на заявление Владимира Зеленского, который среди вариантов урегулирования назвал создание буферной свободной экономической зоны в Донбассе под контролем третьей стороны. «Вряд ли третья сторона может заниматься управлением регионом России», — отметил Песков.
1: Россия.
0: Стартовали дебаты на радио перед выборами в Госдуму. Дебаты проходят на волнах трех радиостанций. Также каждая из 10 партий, участвующих в предвыборной кампании, в период агитации получила одинаковое бесплатное эфирное время на 5 государственных телеканалах. Агитация на телевидении, радио и в периодических печатных изданиях продлится до первого дня голосования, до 18 сентября. В Приамурье построят крупнейшую в России солнечную электростанцию. Ее мощность составит 610 мегаватт. Ожидается, что станция покроет около 10% прогнозируемого дефицита в Объединенной энергосистеме Востока. Как отмечает российская газета, Амурская область – подходящее место для размещения солнечной электростанции. В регионе насчитывается около 300 ясных дней в году.
1: Транспорт.
0: Купить билеты на поезд и оплатить товары в пути можно будет цифровыми рублями. Запустить такую опцию планирует перевозчик Grand Service Express. Новшество коснется поездов, курсирующих в Крым и между городами материковой части России. В поездах «Таврия» принимать цифровой рубль могут уже более половины терминалов. На сайте компании идет тестирование приема платежей. Вы слушали новости «Дорожное радио» вместе в пути.
1: Новости на «Дорожном радио».

шумят, отчего белоствольные все понимают. У дорог, прислонившись по ветру, стоят, и листву так печально кидают. Я пойду по дороге, простору, я рад.

печальные листья летят под рубахою, душу лаская. А на сердце опять горячо, горячо, и опять без ответа. А листочек с березки упал на плечо, он, как я, оторвался ответ.

махнет на прощание рукой и за мною калитку закроет. Отчего так в России березы шумят? Отчего хорошо так гармошка играет? Пальцы ветром по кнопочкам враз пролетят, а последнее, эх, западает.

упал на плечо, он, как я, оторвался от веток. А на сердце опять горячо, горячо, и опять без ответа. А листочек с березки упал, он, как я, оторвался от веток.

0: Новости на Дорожном радио.
1: У микрофона Тимофей Гордеев. Здравствуйте.
0: О главном.
1: Министр иностранных дел России Сергей Лавров провел встречу с главой дипломатической службы Ватикана Полом Ричардом Галлахером. На пресс-конференции по итогам переговоров Лавров заявил, что Россия благодарна Ватикану за взвешенную позицию по Украине и инициативность в рамках процесса урегулирования. «России удалось сохранить с Ватиканом доверительный и взаимоуважительный диалог», подчеркнул Сергей Лавров. Донбасс – часть России, и управление им третьей стороной исключено. Такое заявление сделал пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. Таким образом, представитель Кремля ответил на заявление Владимира Зеленского, который среди вариантов урегулирования назвал создание буферной свободной экономической зоны в Донбассе под контролем третьей стороны. «Вряд ли третья сторона может заниматься управлением регионом России», отметил Песков.
0: Россия.
1: Стартовали дебаты на радио перед выборами в Госдуму. Дебаты проходят на волнах трех радиостанций. Также каждая из 10 партий, участвующих в предвыборной кампании, в период агитации получила одинаковое бесплатное эфирное время на 5 государственных телеканалах. Агитация на телевидении, радио и в периодических печатных изданиях продлится до первого дня голосования, до 18 сентября. В Приамурье построят крупнейшую в России солнечную электростанцию. Ее мощность составит 610 мегаватт. Ожидается, что станция покроет около 10% прогнозируемого дефицита в объединенной энергосистеме Востока. Как отмечает российская газета, Амурская область – подходящее место для размещения солнечной электростанции. В регионе насчитывается около 300 ясных дней в году.
0: Транспорт.
1: Купить билеты на поезд и оплатить товары в пути можно будет цифровыми рублями. Запустить такую опцию планирует перевозчик Grand Service Express. Новшество коснется поездов, курсирующих в Крым и между городами материковой части России. В поездах «Таврия» принимать цифровой рубль могут уже более половины терминалов. На сайте компании идет тестирование приема платежей. Вы слушали новости «Дорожное радио» вместе в пути.
0: Новости на Дорожном радио.

0: выходного дня. 5 звезд с Никитой Леоновым. 29 августа в гостях Олег Газманов. Кому Олег Михайлович подарит деньги? Может быть, именно вам? Присылайте, как вы поете любимые песни. И у вас будет шанс выиграть 5000 рублей. 29 августа в 10 утра. 5 звезд. Олег Газманов. Подробности на сайте дорожное.ру. 12+. Реклама.
1: Путешествовать всегда выбираем с ФПК. В отпуск или по работе. Скидки, акции.

0: и льготы для студентов, для детей, для знакомых и друзей, для родителей жены, для защитников страны, для тебя и для меня. Акции от ФПК.
1: Подробнее на сайте РЖД в разделе «Тарифы и акции».
2: Федеральная пассажирская компания.
3: Выгодные новости в эфире. Получите до 360 тысяч.

0: Ставки дождь и скидок. А значит, пришла золотая пора собирать выгоду. Скидки до 40%. Привезем за 30 минут.
1: Пятерочка доставляет.
2: Продавец ООО «Агроторг». УГРН 102-780-923-77-96. Город Санкт-Петербург. Имеются ограничения. Подробности приложения «Пятерочка». 12+.
3: Да что за нормально?
4: Что?
3: А что?
4: Перевозки – это задача со звездочкой.
5: Ищите на Авито-услугах водителей и грузчиков для товаров, курьеров для документов и других перевозчиков.
6: Хорошая история, когда все задачи по перевозкам решаются в одном месте.
5: Авито-услуги. Все решается здесь. Подробности на avito.ru. 12+.
7: Оформите премиальную карту Мир Суприм в вашем банке, и ваши путешествия станут еще приятнее. Выгодные поездки на такси до аэропорта, приоритетная регистрация, доступ в бизнес-залы. Премиальная карта Мир Суприм от платежной системы Мир. Пользуйтесь лучшими возможностями в путешествиях.
8: Мир. Каждый день в твоих руках.
2: Реклама АО НСПК. Информация о сервисе Мир Пас, порядке и правилах его предоставления, видах привилегий доступна на сайте вампривет.ру. Мир Суприм. Премиальная банковская карта от платежной системы Мир. Имеются ограничения.
9: Выбор автомобиля – это всегда сравнение и сомнение. Тенет Т7 – все иначе. Факты говорят громче любой рекламы. Тенет Т7 – лидер продаж среди кроссоверов в наиболее конкурентном сегменте. Убедитесь в этом сами. Переходите на сайт tenet.ru, записывайтесь на тест-драйв и получите спецпредложение августа на самую популярную модель Tenet. Tenet Т7. Технологии и комфорт, которые выбирают. Tenet Т7. Лидер продаж среди кроссоверов. Сегмент спортивных универсальных автомобилей. По данным автостат.ру на 03.07.2026.
10: Сайт не открывается. Да вчера же еще все работало. И как мне предложение по ипотеке смотреть?
11: В Яндекс.Браузере с Алисой AI сайты открываются без ошибок. Ведь в нем уже встроены нужные сертификаты безопасности. Яндекс.Браузер работает как раньше.
12: AI – искусственный интеллект. Подробнее на yandex.ru/legal/browser. /agreement/rule/0+.
13: Подключите эквайринг в Альфа-банке и получайте кэшбэк до 10 тысяч рублей за обороты. Обслуживание бесплатно навсегда. Альфа-банк. Лучший банк для бизнеса. Подробности на alfabank.ru. АО «Альфа-банк».
14: «Рольф Ультра» – лучшее синтетическое моторное масло в России по итогам автомобильной премии «Выбор коммерсанта». Базовая основа GTL Plus PAO, синтезированная из чистейшего газа и современный пакет присадок «Infinium» обеспечивают максимальную производительность вашего двигателя. «Рольф» – выбор лидеров.
15: И время, и деньги, и новые возможности. Оформите кредитную бизнес-карту в Сбере с льготным периодом 120 дней и бесплатным годовым обслуживанием. Оплачивайте покупки и развивайте свой бизнес вместе со Сбером. Изучите все условия кредита на сайте sberbank.ru и по телефону 0321 ПАО «Сбербанк». Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
16: Дорожное радио.

0: Новости на Дорожном радио.
1: У микрофона Тимофей Гордеев. Здравствуйте.
2: О главном.
1: Ватикан готов предоставить свои услуги в надежде на мирное урегулирование конфликта на Украине. Такое заявление сделал секретарь Святого Престола по отношениям с государствами Пол Ричард Галлахер по итогам переговоров с главой МИД России Сергеем Лавровым. Встреча Лаврова и Галлахера прошла во вторник в Москве. По итогам переговоров Лавров сообщил, что Россия благодарна Ватикану за взвешенную позицию по Украине. Европа обещает ускорить выделение Украине денег на оборону, но ставит при этом условия. В частности, представитель Еврокомиссии Бала Шуйвари заявил, что Еврокомиссия пока не разрешила Украине закупать у США средства противовоздушной обороны «Патриот» на деньги из программы военного финансирования Евросоюза на 90 миллиардов евро. Оружие на эти деньги будут производить только в ЕС или на Украине.
2: Россия.
1: Точно пойдут на выборы в Госдуму более 40% опрошенных россиян. При этом 13% респондентов заявили, что вероятнее всего пойдут на выборы или скорее примут участие, чем не примут. А 16% отметили, что абсолютно точно не пойдут голосовать. Об этом сообщили в фонде «Общественное мнение». Учебники издательства «Просвещение» стали дешевле. Цены снижены более чем на 90 наименований учебников. Речь об учебных пособиях по русскому языку, истории и биологии. В отдельных случаях снижение цен составило почти 80%. Об этом сообщает РИА Новости.
2: Транспорт.
1: Многие функции в автомобилях не востребованы у водителей. Это установлено в ходе опроса, проведенного британскими исследователями из компании Sensus White. Более 25% респондентов никогда не включают адаптивный круиз-контроль. 20% не пользуются системами автоматического экстренного торможения. Почти еще столько же водителей не используют функции удержания в полосе. Минимум 30% владельцев авто с проекционными дисплеями не активируют эту опцию. Вы слушали новости. Дорожное радио «Вместе в пути».
0: Новости на Дорожном радио.

0: Новости на Дорожном радио.
1: У микрофона Тимофей Гордеев. Здравствуйте.
2: О главном.
1: Ватикан готов предоставить свои услуги в надежде на мирное урегулирование конфликта на Украине. Такое заявление сделал секретарь Святого Престола по отношениям с государствами Пол Ричард Галлахер по итогам переговоров с главой МИД России Сергеем Лавровым. Встреча Лаврова и Галлахера прошла во вторник в Москве. По итогам переговоров Лавров сообщил, что Россия благодарна Ватикану за взвешенную позицию по Украине. Европа обещает ускорить выделение Украине денег на оборону, но ставит при этом условия. В частности, представитель Еврокомиссии Бала Шуйвари заявил, что Еврокомиссия пока не разрешила Украине закупать у США средства противовоздушной обороны «Патриот» на деньги из программы военного финансирования Евросоюза на 90 миллиардов евро. Оружие на эти деньги будут производить только в ЕС или на Украине.
2: Россия.
1: Точно пойдут на выборы в Госдуму более 40% опрошенных россиян. При этом 13% респондентов заявили, что вероятнее всего пойдут на выборы или скорее примут участие, чем не примут. А 16% отметили, что абсолютно точно не пойдут голосовать. Об этом сообщили в фонде «Общественное мнение». Учебники издательства «Просвещение» стали дешевле. Цены снижены более чем на 90 наименований учебников. Речь об учебных пособиях по русскому языку, истории и биологии. В отдельных случаях снижение цен составило почти 80%. Об этом сообщает РИА Новости.
2: Транспорт.
1: Многие функции в автомобилях не востребованы у водителей. Это установлено в ходе опроса, проведенного британскими исследователями из компании Sensus White. Более 25% респондентов никогда не включают адаптивный круиз-контроль. 20% не пользуются системами автоматического экстренного торможения. Почти еще столько же водителей не используют функции удержания в полосе. Минимум 30% владельцев авто с проекционными дисплеями не активируют эту опцию. Вы слушали новости. Дорожное радио «Вместе в пути».
0: Новости на Дорожном радио.

0: Реклама.
1: СПА или спорт? Театр или кино? А может, заказать ужин домой?
2: Оформите премиальное обслуживание в Сбере в Сбербанк Онлайн и настраивайте привилегии для себя каждый месяц. Премиальный Сбер, когда выбираете вы. Премиальное обслуживание – пакет продуктов и услуг сервисов, предоставляемых клиентам, заключившим договор об обслуживании пакета услуг. ПАО «Сбербанк». Город Москва, улица Вавилова, дом 19. ОГРН 102-77-00-13-2195. Подробности на sberbank.ru. 6+.

0: 12+.
1: Милый, собираем чемоданы.
2: Мы же только разобрали.
1: Скидки на Авито путешествиях видел? Теперь можно путешествовать чаще.
3: Скидки до 50% на квартиры, дома и отели. Авито путешествия. Сделки совершаются между пользователями. Наличие и размер скидок определяют авторы объявлений. Возрастное ограничение 12+.
4: Георгий Чевчан, лидер команды Такаяма Форвард Авто, двукратный чемпион мира по дрифту.
5: Как на треке, так и в городе важна бесперебойная работа двигателя. Поэтому для своих автомобилей я выбираю моторное масло Такаяма. Уникальная технология Adaptec мгновенно активизирует те присадки, которые необходимы именно сейчас. Такаяма – адаптивная защита двигателя.
6: Только синие и хрустящие. Доллары нового образца в Альфа-банке. Меняйте доллары и евро по самому горячему курсу. И забирайте свежие купюры в ближайших офисах и банкоматах. Не просто выгодно, Альфа-выгодно. АО «Альфа-банк».
7: А в ленте каждая пятая тетрадь всего за 1 рубль. Акция действует на предметные тетради серии «Экота предмет» до 2 сентября 2026 года. В гипермаркетах, кроме формата «Эконом», количество товара ограничено. В ленту.
8: От сборов в школу хочется спрятаться. Поможет Купер. Собрали за вас готовые корзины для учебы, дачи и гостей. Осталось только заказать. Купер. Доставка супер. Выгоднее с подпиской Prime. По Инстамарт-сервис город Москва, УГРН 118-774-649-49-80-12+. Подписка Prime. Услуги оказывает АО ЦПЛ. Подробности на sberbank.com/sberprime.
9: Два равных внедорожника Хавейл. Два характера. Статус и уверенность на дороге Хавейл H9. Победитель премии «Внедорожник года» в классе полноразмерных внедорожников. Практичный помощник Хавейл H5 с вместительным багажником до 2116 литров, трансформирующимся в ровный пол длиной до 2 метров. Классический 8-ступенчатый автомат, адаптация для России и усиленная антикоррозионная обработка. Пройдите тест-драйв и сделайте свой выбор. Подробности в дилерских центрах Хавейл Про и на сайте Хавейл.ру.
10: В жизни случаются разные ситуации, в которых можно получить поддержку от государства. Чтобы не думать о документах и заявлениях, назначьте один счет в Сбере для всех социальных выплат. Просто наберите «Социальные выплаты» в вашем Сбербанк онлайн и назначьте счет.
11: Подробнее на сайте sberbank.ru. ПАО «Сбербанк».
12: Школа начинается с Ашан. Все для классной учебы по покупательным ценам уже тут. Краски акварельные Ашан 12 цветов всего за 129,99 до 26 августа. Все начинается с Ашан.
13: Дорожное радио.

0: Дорожное радио представляет очень душевную программу по заявкам «Добрый вечер». Ежедневно с 8 до 9 вечера. Телефон для связи 620-46-55. Код Москвы 495. Звоните. Всегда вам рады.
1: Добрый вечер, Дорожное радио. Хотел бы передать привет нашему папе, который едет домой, Александру Гончарову, от сына Ванюшки и от жены Марии. Хочу пожелать ему скорейшего возвращения домой и всего самого-самого-самого наилучшего. Поставьте, пожалуйста, песню «Дорога к дому».

0: Телефон программы «Добрый вечер» 620-46-55. Код Москвы 495.
1: Здравствуйте, Дорожное радио. Я хочу записать песню для своей мамы, Оксаны Александровны. Песня Николая Баскова. Спасибо, Дорожное радио.

0: Добрый вечер. Здравствуйте.
1: Добрый вечер, моя любимая дорожная радио. Хочу поздравить свою хорошую, любимую, знакомую Оксану Вячеславовну с юбилеем. Хочу пожелать ей крепкого здоровья, чтобы все беды обошли стороной, чтобы близкие любили и почитали, чтобы всегда ее радовали своим присутствием, никогда ее не огорчали, чтобы любили, уважали и во всем помогали. Спасибо, дорожное радио. До свидания.

0: Добрый вечер! Всегда вам рад!
1: Добрый вечер, Дорожное радио. Хочу заказать песню для жителей нашего города Мелитополь. Спасибо, Дорожное радио.
0: Песня заказана через сайт дорожное.ру.

0: Официальный сайт Дорожного радио. Дорожное.ру. Главная страница. Раздел «Закажите песню» и ваша песня в эфире.
1: Редакция оставляет за собой право отбора заявок.
0: Программа «Добрый вечер». Каждый день.
1: Всегда в это время.
0: На Дорожном радио.
2: Добрый вечер, Дорожное радио. Ни одна наша смена не обходится без песни 20 лет спустя Юрия Антонова. Мы бы с радостью бы услышали бы песню сегодня в вашем эфире. Будем вам очень благодарны, если вы ее поставите. Хорошего всем вечера и приятной дороги.

0: Телефон программы «Добрый вечер» 620-46-55. Код Москвы 495.
1: Добрый вечер, любимое дорожное радио. Спасибо, что есть такая душевная передача, которую мы очень любим. Желаю сотрудникам дорожного радио быть всегда здоровым, быть всегда счастливым и быть всегда любимым. А для меня, пожалуйста, исполните песню Дмитрия Колдуна «Эти глаза». Спасибо, любимое дорожное радио.

эти глаза, как пустыня бескрайняя. В этих глазах колдовство нереальное. Манят и губят, забыть их нельзя. Эти глаза...

0: Добрый вечер. Звоните еще.
1: Добрый вечер, дорогое дорожное радио. Это ваша постоянная радиослушательница Любовь Александровна из Калининградской области. И я хочу поблагодарить тех, кто поздравил меня с юбилеем прошедшим. Спасибо огромное. Спасибо, что я провела незабываемые дни в городе Светлогорске. И хочу для всех, для нас, чтобы прозвучала следующая композиция в исполнении Елены Ваенга. Спасибо, дорогое дорожное радио.

0: Добрый вечер! Линия свободна!
1: Дорожное радио. Хочу передать привет всем своим родным и близким, которых я люблю. Поставьте, пожалуйста, песню «Я куплю тебе дом». Спасибо, Дорожное радио.

0: Добрый вечер! Здравствуйте!
1: Дорожное радио. От всей души поздравляю Елену Сенцову с юбилеем. Желаю счастья, здоровья, долгих лет жизни, хорошего настроения и пусть сбываются все мечты. Спасибо, Дорожное радио.

0: Программа «Добрый вечер». Каждый день. Всегда в это время. На Дорожном радио.
1: Добрый вечер, Дорожное радио. Для дорогой, любимой сестренки Леночки песню Таисии Повали «Мама, мамочка». Желаю крепкого здоровья и всего хорошего. Твоя сестренка Татьяна. Спасибо, Дорожное радио.

0: Телефон программы «Добрый вечер» 620-46-55. Код Москвы 495.
1: Дорожное радио, передай, пожалуйста, песню «Утиная охота» для наших друзей из Челябинска. С приветом, Москва.
2: Плавник шорох, и легавая застыла чутко. Ай да выстрел, только повезло опять не мне. Вечереет, и над озером летают утки. Разожирели утка осенью большой ценой.

0: Добрый вечер! Здравствуйте!
1: Добрый вечер, Дорожное радио. Хочу передать привет моему брату Евгению и поставить песню Шамана «Я останусь с тобой». Спасибо, Дорожное радио.
0: Песня заказана через сайт дорожное.ру.

0: Официальный сайт Дорожного радио. Дорожное.ру. Главная страница. Раздел «Закажите песню» и ваша песня в эфире. Редакция оставляет за собой право отбора заявок. Реклама. Не думай о процентах, целых 150 дней. Целых 150 дней без процентов. Только по кредитной карте Альфа-банка. Закажите карту до конца августа, и она будет бесплатной навсегда. Не просто выгодно, Альфа-выгодно. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Изучите все условия кредита на сайте альфа-банк.ру в разделе «Кредитные карты» АО «Альфа-банк».
1: «Волга». Европейский дизайн. Надежные двигатели. Международные технологии, адаптированные к российским условиям. Бизнес-седан S50. Городской кроссовер К40. Флагманский кроссовер К50. Стоимость модельного ряда от 2 749 тысяч рублей. «Волга». Движение вперед, вдохновленной историей. Пройдите тест-драйв у официального дилера.
2: Приложение распространяется на новые автомобили «Волга К40» 2026 года выпуска. Комплектация «Стандарт» и включает в себя выгоду по программе «Трейдинг» в размере 100 тысяч рублей. Не является офертой. Сроки действия уточняйте у официальных дилеров.
3: Сайт не открывается. Да вчера же еще все работало. И как мне предложение по ипотеке смотреть?
4: В Яндекс.Браузере с Алисой AI сайты открываются без ошибок. Ведь в нем уже встроены нужные сертификаты безопасности. Яндекс.Браузер работает как раньше.
5: AI искусственный интеллект. Подробнее на Яндекс.ру/legal/browser /agreement/ru/0+.

0: 12+.
1: Вы владелец бизнеса.
2: А значит, работаете за...
3: Троих.
4: Четверых.
5: Пятерых не хотите?
1: Находите сотрудников на Авито-работе. Здесь все нужное в едином кабинете. Отклики, аналитика и фильтры. Занимайтесь своим делом и нанимайте просто на Авито-работе. 12+.
6: «Москвич» представляет линейку «М». Стильные кроссоверы «Москвич М70» и «Москвич М90» с приемистым турбомотором, 9-ступенчатым автоматом, адаптивным круиз-контролем и системой удержания в полосе движения. А в «Москвич М90» есть полный привод, просторный 7-местный салон и премиальная аудиосистема. Специальное предложение на покупку у официальных дилеров только в этом месяце. Записывайтесь на тест-драйв. «Москвич». Точность решений.
7: Подробности о специальных предложениях у официальных дилеров и на «Москвич-М.ру». Реклама на ООО «БТ» не оферта.
8: Когда вышел на пенсию, понял. Хочется, чтобы все было просто. Как с выгодным вкладом «Пенсионный максимум» в Сбере. Легко открыть онлайн, сумма от 30 тысяч и без лишних условий. А еще доступна опция защиты вклада. А если деньги нужны всегда под рукой, есть накопительный счет «Пенсионный старт». Для пенсионеров в Сбере все просто. Вклад «Пенсионный максимум» доступен клиентам от 55 лет. Надбавка к ставке применяется при получении пенсии на карту Сбера. Счет «Пенсионный старт» доступен клиентам, кто перевел пенсию в Сбер в 2026 году. Подробнее на сайте sberbank.ru в разделе «Пенсионерам». 0+. ПАО «Сбербанк».
9: Программа «Добрый вечер». Каждый день. Всегда в это время. На Дорожном радио.
10: Здравствуйте. Хочу передать привет своему мужу Денису. И поставьте, пожалуйста, песню Леонтьева. Всего доброго. Спасибо.

0: Добрый вечер! Всегда вам рад!
1: Здравствуйте! Хочу поздравить с днем рождения любимого мужа и папу с днем рождения. Пусть все твои мечты исполнятся, и каждый новый день приносит тебе только радость. Мы тебя очень-очень сильно любим. Поставьте, пожалуйста, его любимую песню «Мистер Кредо Медляк». Спасибо!

0: Дорожное радио представляет «Запаска». Программа об автомобилях, водителях и пешеходах.
1: Здравствуйте. На Дорожном радио программа «Запаска». Сегодня в выпуске «Опасный дождь и непонятные лужи». С вами Владимир Лебедев. Поехали. Самым опасным дорожным покрытием считается вовсе не лед и даже не снег. Конечно, тормозной путь на льду длиннее. Однако водитель, как правило, знает об этом. И поэтому старается ехать медленно и держит дистанцию. А вот наличие мокрого асфальта совершенно его не пугает. Между тем, по сравнению с сухим покрытием, тормозной путь во время даже небольшого дождя увеличивается сразу на 32%. А ведь автолюбители редко, когда при накрапывающем дождике снижают скорость или увеличивают дистанцию. Практика показывает, что все обычно едут, как ни в чем не бывало. Кстати, есть еще один нюанс. Начало дождя – вообще самый опасный момент. Вода смешивается с дорожной пылью, микрочастицами резины, сажи и остатками масел, образуя скользкую маслянистую пленку. Сцепление дорогой в этот момент падает сильнее, чем во время сильного ливня, когда грязь уже полностью смыта потоками воды. «Не суйся в воду, не зная броду». Эту пословицу автомобилисты должны знать в первую очередь. И дело даже не в преодолении серьезных водных препятствий, а в проезде обычных луж. Их надо преодолевать на пониженной передаче и без брызг. Логика здесь более чем простая. Чем меньше скорость, тем меньше воды попадает в моторный отсек. Это значит, меньше риска залить генератор. Я уж не говорю про возможность гидроудара. Более того, на невысокой скорости вы отсекаете такой неприятный эффект, как аквапланирование, а значит и увеличиваете уровень своей безопасности. Кстати, в любой, даже самой мелкой лужице вполне может скрываться приличная выбоина. И насколько она понравится вашей подвеске, никому не известно. И еще, вашими действиями явно останутся довольны и пешеходы, потому что брызги пока никто не отменял. В общем, для мудрого водителя даже такая незначительная водная преграда, хоть и простое, но ответственное препятствие. На этом у меня все. С вами был Владимир Лебедев и программа «Запаска» на Дорожном радио. Любой из выпусков вы можете послушать на нашем сайте или подписавшись на официальный подкаст. Дорожное радио. Вместе в пути.
0: «Запаска». Практически полезная. Теоретически грамотная. Приятная во всех отношениях. Программа об автомобилях, водителях и пешеходах. По будням в 11:30, 21:00 и 2:30. Только на Дорожном радио.

как девчонки смолкли у воды. Чистые пруды, веков зеленый сон, мой дальний берег детства, где звучит аккордеон.

0: Новости на Дорожном радио.
1: У микрофона Тимофей Гордеев. Здравствуйте.
2: О главном.
1: Россия и Индия планируют отменить визовые сборы для туристов. Это должно увеличить спрос на взаимные поездки. Как сообщили в Минэкономразвитии России, стороны уже ведут переговоры по этой теме. Напомню, сейчас стоимость оформления однократной визы в Индию для россиян составляет 3,5 тысячи рублей. Оформление двукратной визы обойдется в 7,5 тысяч, многократной – в 9900 рублей. У Европы для Украины пока нет конкретных предложений по военной помощи. Глава МИД Германии Йохан Вадефуль сообщил, что он беседовал на эту тему с несколькими иностранными коллегами, но ФРГ не получала конкретных обещаний от других стран по поводу передачи Украине систем противовоздушной обороны.
2: Россия.
1: Росавиация планирует аннулировать допуски авиакомпании «Ижавия» на выполнение международных рейсов. Это следует из материалов ведомства. Сертификат эксплуатанта-перевозчика был аннулирован с 1 августа. «Ижавия» могут лишить допуска к рейсам почти по 80 направлениям в несколько стран. Сейчас обязательства «Ижавия» перед пассажирами выполняют другие авиакомпании. Большинство россиян закладывают на расходы на подготовку своего ребенка в школу от 10 тысяч до 30 тысяч рублей. Такие суммы назвали почти 65% опрошенных в ходе исследования Росгосстраха. Каждый пятый родитель рассчитывает при этом уложиться в сумму до 10 тысяч рублей, а 16% готовы потратить более 30 тысяч. Отмечается, что россияне также стараются придерживаться традиции дарить цветы учителям на 1 сентября.
2: Транспорт.
1: Российско-белорусский самолет «Освей» планируют собирать в Нижнем Новгороде. Там находится завод «Сокол» Объединенной авиастроительной корпорации. Об этом сообщил глава Минпромторга Антон Алиханов. Первый вице-премьер Денис Мантуров заявил, что опытный образец «Освея» должен быть готов в следующем году. Самолет планируется поставлять в другие страны, добавил Мантуров. Кто может выступить заказчиком, первый вице-премьер не уточнил. Вы слушали новости. Дорожное радио «Вместе в пути».
0: Новости на Дорожном радио.

0: добрые и душевные на Дорожном.
1: Всем привет, с вами Тони, и мы с вами вместе в пути на Дорожном радио. И я желаю вам прекрасного настроения.

0: 12+.
1: Самый важный урок, который остается с нами на всю жизнь – добро. Оно передается от родителей детям, от учителей ученикам. Присоединяйтесь к акции фонда Хабенского «Уроки добра», приуроченной к 1 сентября. И помогите детям и молодым взрослым с опухолями мозга. Подробности на сайте фонда. 0+.
2: Дорожное радио.

Дорожное радио. Радиоканал зарегистрирован Роскомнадзором. Свидетельство о регистрации СМИ Л номер FS77-618-41 от 18 мая 2015 года. Информационная продукция СМИ предназначена для детей старше 12 лет. Реклама. Не думай о процентах целых 150 дней. Целых 150 дней без процентов только по кредитной карте Альфа-банка. Закажите карту до конца августа, и она будет бесплатной навсегда. Не просто выгодно, Альфа-выгодно. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Изучите все условия кредита на сайте alfabank.ru в разделе «Кредитные карты». АО «Альфа-банк».

0: 12+.
1: Подключите акваринг в Альфа-банке и получайте кэшбэк до 10 тысяч рублей за обороты. Обслуживание бесплатно навсегда. Альфа-банк. Лучший банк для бизнеса. Подробности на alfabank.ru. АО «Альфа-банк».
2: Дорожное радио.

0: Дорожное радио представляет новая песня.
1: Всем привет, с вами «Вместе в пути» Акмаль. Прямо сейчас на Дорожном радио моя новая песня «Любовная». Хорошего дня!
2: Пады в мои объятья, нам так лучше. В городе все плачут, нам двоим не скучно. И ты в своем платье мне голову кружишь. Я даже не знал, что стану

каждый час. Песня для тех, кто в пути. Дорожное радио.

Дорожное радио. Радиоканал зарегистрирован Роскомнадзором. Свидетельство о регистрации СМИ Л номер FS77-618-41 от 18 мая 2015 года. Информационная продукция СМИ предназначена для детей старше 12 лет. Дорожное радио.

Боль моя, ты покинь.

далеко, и мы сначала ничего не замечаем, и дни разлуки складываются в года. Мы обещаем написать и забываем, и наши мамы нас прощают, как всегда.

хотя бы кажется так просто вернуться к тихой радости родимых глаз, но мы спешим к вершинам творческого роста, и мамы, понимая, не тревожат нас и ждут и врут опять немножечко соседей.

Дорожное радио представляет новая песня. Виктория Дайнека. Нормально.

Водитель, помни, движение ночью требует особого внимания. Устал? Отдохни. Дорожная

0: Дорожное радио представляет главное, лучшее, новое. Анита Цой.
1: Сумасшедшее счастье убивается страстью. Хочу снова и чаще. Сумасшедшее счастье.
0: Главное.
1: Любовь не жига. Три года, а так долгота. Нам хочется.
0: Новое. Анита Цой. «Я твое море».

0: Новости на Дорожном радио.
1: У микрофона Тимофей Гордеев. Здравствуйте.
2: О главном.
1: Соединенные Штаты предложили прекратить блокаду Ирана и снять санкции в обмен на открытие Ормузского пролива. Вопрос обсуждался при посредничестве Пакистана. Это утверждает Аль-Арабия. При этом телеканал указал на следующий факт. Пакистанская сторона заявила Ирану, что Вашингтон и Тегеран якобы вместе виновны в срыве реализации достигнутых договоренностей.
2: Мир.
1: Британия хочет получить украинские наработки по искусственному интеллекту. Как утверждает западная пресса, Лондон передаст Киеву британскую часть технологии крылатой ракеты «Скальп» в обмен на базу данных украинской системы искусственного интеллекта «Эвенджер». Эта система предоставляет данные и аналитические сведения из реального мира, которые собраны с помощью тысяч камер и инфракрасных датчиков на поле боя на Украине.
2: Россия.
1: Для профилактики ковида укреплять иммунитет нужно уже сейчас. Такое мнение выразил доктор медицинских наук, врач-иммунолог Владислав Жемчугов. По словам специалиста, коронавирус перешел в сезонную инфекцию, поэтому его волна уже не будет пугающей и смертельной. Остается достаточно много людей, которые имеют защитные механизмы, антитела и клетки. Об этом пишет «Парламентская газета». Безаварийных водителей стало больше за год на 5%. В целом, средняя доля водителей с минимальным значением коэффициента бонус-малус по России за период с июля 2025 года по июль 2026 составила более 40%. Об этом сообщает Российский союз автостраховщиков. Наибольшая доля автовладельцев, имеющих максимальную скидку за безопасность,

0: за аварийную езду зафиксировано в Москве.
1: Транспорт.
0: При возведении дорог в России проводится работа по сохранению природных ресурсов и снижению воздействия на окружающую среду. Об этом заявил заместитель председателя правительства Марат Хуснуллин. По словам Хуснуллина, на скоростных трассах за 3 года высажено около 3 миллионов деревьев и создана сеть экологических переходов для диких животных. Организован выпуск молоди различных видов рыб в водоемы. Вы слушали новости. Дорожное радио «Вместе в пути».
1: Новости на Дорожном радио.

0: Новости на Дорожном радио.
1: У микрофона Тимофей Гордеев. Здравствуйте.
0: О главном.
1: Соединенные Штаты предложили прекратить блокаду Ирана и снять санкции в обмен на открытие Ормузского пролива. Вопрос обсуждался при посредничестве Пакистана. Это утверждает Аль-Арабия. При этом телеканал указал на следующий факт. Пакистанская сторона заявила Ирану, что Вашингтон и Тегеран якобы вместе виновны в срыве реализации достигнутых договоренностей.
0: Мир.
1: Британия хочет получить украинские наработки по искусственному интеллекту. Как утверждает западная пресса, Лондон передаст Киеву британскую часть технологии крылатой ракеты «Скальп» в обмен на базу данных украинской системы искусственного интеллекта «Эвенджер». Эта система предоставляет данные и аналитические сведения из реального мира, которые собраны с помощью тысяч камер и инфракрасных датчиков на поле боя на Украине.
0: Россия.
1: Для профилактики ковида укреплять иммунитет нужно уже сейчас. Такое мнение выразил доктор медицинских наук, врач-иммунолог Владислав Жемчугов. По словам специалиста, коронавирус перешел в сезонную инфекцию, поэтому его волна уже не будет пугающей и смертельной. Остается достаточно много людей, которые имеют защитные механизмы, антитела и клетки. Об этом пишет «Парламентская газета». Безаварийных водителей стало больше за год на 5%. В целом, средняя доля водителей с минимальным значением коэффициента бонус-малус по России за период с июля 2025 года по июль 2026 составила более 40%. Об этом сообщает Российский союз автостраховщиков. Наибольшая доля автовладельцев, имеющих максимальную скидку за безаварийную езду, зафиксирована в Москве.
0: Транспорт.
1: При возведении дорог в России проводится работа по сохранению природных ресурсов и снижению воздействия на окружающую среду. Об этом заявил заместитель председателя правительства Марат Хуснуллин. По словам Хуснуллина, на скоростных трассах за три года высажено около 3 миллионов деревьев и создана сеть экологических переходов для диких животных. Организован выпуск молоди различных видов рыб в водоемы. Вы слушали новости. Дорожное радио «Вместе в пути».
0: Новости на Дорожном радио.

0: Дорожное радио представляет «Запаска». Программа об автомобилях, водителях и пешеходах.
1: Здравствуйте. На Дорожном радио программа «Запаска». Сегодня в выпуске «Опасный дождь и непонятные лужи». С вами Владимир Лебедев. Поехали. Самым опасным дорожным покрытием считается вовсе не лед и даже не снег. Конечно, тормозной путь на льду длиннее. Однако водитель, как правило, знает об этом. И поэтому старается ехать медленно и держит дистанцию. А вот наличие мокрого асфальта совершенно его не пугает. Между тем, по сравнению с сухим покрытием, тормозной путь во время даже небольшого дождя увеличивается сразу на 32%. А ведь автолюбители редко, когда при накрапывающем дождике снижают скорость или увеличивают дистанцию. Практика показывает, что все обычно едут, как ни в чем не бывало. Кстати, есть еще один нюанс. Начало дождя – вообще самый опасный момент. Вода смешивается с дорожной пылью, микрочастицами резины, сажи и остатками масел, образуя скользкую маслянистую пленку. Сцепление дорогой в этот момент падает сильнее, чем во время сильного ливня, когда грязь уже полностью смыта потоками воды. «Не суйся в воду, не зная броду». Эту пословицу автомобилисты должны знать в первую очередь. И дело даже не в преодолении серьезных водных препятствий, а в проезде обычных луж. Их надо преодолевать на пониженной передаче и без брызг. Логика здесь более чем простая. Чем меньше скорость, тем меньше воды попадает в моторный отсек. Это значит, меньше риска залить генератор. Я уж не говорю про возможность гидроудара. Более того, на невысокой скорости вы отсекаете такой неприятный эффект, как аквапланирование. А значит, и увеличиваете уровень своей безопасности. Кстати, в любой, даже самой мелкой лужице вполне может скрываться приличная выбоина. И насколько она понравится вашей подвеске, никому не известно. И еще, вашими действиями явно останутся довольны и пешеходы, потому что брызги пока никто не отменял. В общем, для мудрого водителя даже такая незначительная водная преграда, хоть и простое, но ответственное препятствие. На этом у меня все. С вами был Владимир Лебедев и программа «Запаска» на Дорожном радио. Любой из выпусков вы можете послушать на нашем сайте или подписавшись на официальный подкаст. Дорожное радио. Вместе в пути.
0: «Запаска». Практически полезная, теоретически грамотная, приятная во всех отношениях. Программа об автомобилях, водителях и пешеходах. По будням в 11:30, 21:00 и 2:30. Только на Дорожном радио.

чем дело, сразу не поймешь. А просто летний дождь прошел, нормальный летний дождь мелькнет в толпе.

0: Новости на Дорожном радио.
1: У микрофона Тимофей Гордеев. Здравствуйте.
2: О главном.
1: Министр иностранных дел России Сергей Лавров провел встречу с главой дипломатической службы Ватикана Полом Ричардом Галлахером. На пресс-конференции по итогам переговоров Лавров заявил, что Россия благодарна Ватикану за взвешенную позицию по Украине и инициативность в рамках процесса урегулирования. «России удалось сохранить с Ватиканом доверительный и взаимоуважительный диалог», подчеркнул Сергей Лавров. Донбасс – часть России, и управление им третьей стороной исключено. Такое заявление сделал пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. Таким образом, представитель Кремля ответил на заявление Владимира Зеленского, который среди вариантов урегулирования назвал создание буферной свободной экономической зоны в Донбассе под контролем третьей стороны. «Вряд ли третья сторона может заниматься управлением регионом России», отметил Песков.
0: Россия.
1: Стартовали дебаты на радио перед выборами в Госдуму. Дебаты проходят на волнах трех радиостанций. Также каждая из 10 партий, участвующих в предвыборной кампании, в период агитации получила одинаковое бесплатное эфирное время на 5 государственных телеканалах. Агитация на телевидении, радио и в периодических печатных изданиях продлится до первого дня голосования, до 18 сентября. В Приамурье построят крупнейшую в России солнечную электростанцию. Ее мощность составит 610 мегаватт. Ожидается, что станция покроет около 10% прогнозируемого дефицита в Объединенной энергосистеме Востока. Как отмечает российская газета, Амурская область – подходящее место для размещения солнечной электростанции. В регионе насчитывается около 300 ясных дней в году.
0: Транспорт.
1: Купить билеты на поезд и оплатить товары в пути можно будет цифровыми рублями. Запустить такую опцию планирует перевозчик Grand Service Express. Новшество коснется поездов, курсирующих в Крым и между городами материковой части России. В поездах «Таврия» принимать цифровой рубль могут уже более половины терминалов. На сайте компании идет тестирование приема платежей. Вы слушали новости «Дорожное радио» вместе в пути.
0: Новости на Дорожном радио.